Анну Красотку просто обожаю. И не только потому, что она правда нереально сказочно хороша, но и потому, что каждая ее премьера — это настоящее музыкальное событие и безусловная первая строчка в моем персональном плеере. Русская красавица на старте нового музыкального. А еще Ханну очень люблю за то, что она свои соцсети тщательно мониторит и всегда выкладывает что-нибудь новое, интересное. Мне, например, понравилось, как Ханна вместе с супругом и с дочками буквально пару дней назад пельмешки лепила. Это же так мило, так красиво, так по-семейному. И знаете, я не могу сказать, что это были самые красивые пельмени, которые я видела, но, тем не менее, вот такое семейное времяпрепровождение – это действительно то, от чего на сердце становится тепло. И я как-то задумалась о том, что я давненько ничего такого не сделала. Надо взять, да и вареников с вишней налепить, что ли. Самого доброго семейного утра каждому из вас. Оставайтесь на русском.

0: песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

сразу два праздника, связанных с солнцем, отмечаем сегодня день летнего солнцестояния, а еще день солнечных зайчиков. Поэтому, если вот вы сейчас завтракаете, скажем, ложкой, а может быть, кружкой кофе, умудрились солнечного зайца поймать, то держите его. Пусть он от вас не убегает, и пусть весело вам машет лапкой, и пусть станет добрым предзнаменованием на весь день. Ну, а еще сегодня отмечаем день медицинского работника, и я даже могу представить, как Ираклий робко так стучится в кабинет терапевта и говорит: знаете, доктор, я чувствую вот здесь справа и вот здесь слева где-то внутри меня солнце, и оно не может больше оставаться внутри, поэтому я слегка сверкаю. Но я думаю, что Ираклий, как и всякая настоящая звезда, действительно излучает некое магическое сияние, поэтому каждая его музыкальная композиция полна вот такого света, позитива и радости. «Солнце внутри» — горяченная премьера сезона. Ну что, продолжаем с Натальей Подольской, Денис Клявер и «Хай-фай» впереди, здесь, на русском.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых? А? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: ведь когда-то читала исследование на тему того, что наши соотечественники считают красивой жизнью. На первом месте, та-дам, личный самолет. Потом траты на всякие небольшие прихоти без оглядки на семейный бюджет. Ну и на третьем месте это, естественно, отпуск, и не два раза в год, как полагается, а гораздо чаще. Бесценные мои, если уж вы так стремитесь к этой самой красивой жизни, то пусть сбудется, пусть состоится. Главное, помните, что материальное благополучие не равно счастью. А счастье – это когда близкие рядом. Тогда точно все будет хорошо. Если вы сейчас одиноки, знайте, что мы, команда Русского радио, всегда здесь, с вами.
1: Я так привыкла жить одним.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Совет Федерации на этой неделе одобрил создание базы всех мобильных устройств. Каждому телефону при ввозе в нашу страну будет присваиваться уникальный 15-значный номер – IMEI, так называемый цифровой паспорт устройства. На его основе создадут государственную базу данных, где будут отмечаться разрешенные и запрещенные к использованию устройства. В стране обновят подход к скоростным ограничениям на дорогах в 2027 году. Специалисты Минтранса работают над проектом вместе с профильными ведомствами. В документе будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов с учетом фактической интенсивности движения, качества дорог и особенностей прилегающих территорий. В ведомстве уточнили, что рекомендации являются добровольными к применению. Средняя пенсия неработающих россиян в мае составила почти 26 тысяч рублей, сообщили в социальном фонде. В аналогичный период прошлого года эта категория пенсионеров получала в среднем около 24 тысяч. Самая высокая пенсия неработающих граждан в мае текущего года была на Чукотке – 44 тысячи рублей. В Софеде также напомнили, что предстоящая августовская индексация коснется работающих пенсионеров и владельцев накопительных пенсий. Многие соискатели предпочитают откладывать поиск работы до сентября, полагая, что летом рынок труда практически замирает. Однако такая стратегия может лишить кандидатов ряда преимуществ, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Летние месяцы нередко становятся одним из самых благоприятных периодов для трудоустройства. Дело в том, что в это время традиционно снижается конкуренция среди соискателей. Далее в эфире Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио «Два лица мужского пола». Андрей Макеев и Миша Набоков. «Вкрутую по-русски».
2: Эй, кто слушает «Вкрутую по-русски» в июне, тот никогда ничего не забудет.
3: Я надеюсь, что вы помните, какая у нас сегодня тема, фирменная фишка вашего папы. Но мы напоминаем на всякий случай.
2: Да, хорошо, я забыл.
3: И уже пора писать сообщение нам сюда. Мы будем в течение всего этого часа восхищаться вашими папами.
2: Поздравлять их.
3: Да, потому что сегодня Международный день отца. Ну и естественно.
2: Ржать.
3: Куда же без этого? Вместе с вами. Пишите сообщение. Напомню, что прямо сейчас можно отправить свою историю у нас в Максе, оставить в комментариях.
2: Да, пожалуйста.
3: И в наши мессенджеры, пожалуйста, отправляйте тоже сообщение. 8-916-003-105-7. Помимо ваших сообщений, у нас, конечно, будет много классной музыки. Рубрика «Крутонянь» запланирована в середине часа.
2: Андрей, ждали. Не подведи, пожалуйста, как обычно.
3: Ладно, я подведу к рубрике, а там уже дальше как пойдет.
2: Хорошо.
3: Ну и, Миш, ты тоже, пожалуйста, не подведи нас, потому что хочется что-то от тебя услышать хорошее.
2: Я тоже подведу к новости, я совсем скоро расскажу, насколько вообще искусство, да, может быть полезно для здоровья. Вот я недавно послушал Анни Лорак, и у меня разгладились морщины.

0: Воскресное утро по-русски. Вкрутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Пора, друзья, обсудить крутейшую новость. Дело в том, что искусство замедляет старение, оказывается. Вот ученые это доказали недавно, что живопись, письмо, музыка омолаживает мозг, снижая стресс. Творчество активирует уязвимые к старению зоны мозга, нейтрализуя ущерб от перегрузок. Исследование 3500 взрослых.
2: 3500.
1: Да, ну, Миш, в общем, ну, то, что Андрей сказал сейчас. В общем, все это показало, что творчество снижает стресс, воспаление, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, подобно спорту. Это меняет генетический код.
2: Не меняет.
1: Не меняет генетический код, но влияет на химические процессы старения. Андрей, спасибо большое за...
2: Я вот проверил просто, как ты тут читаешь новость, Миша. Тут за чтение 3, а за новость 5, Миша. Молодец. Хорошо. Я думаю, что, кто его знает, может, Леонардо да Винчи, наверное, таким образом боролся со старением. Представляешь, если и живопись, и письмо, и музыка, и все вместе, и изобретательство. Представляешь, как он был здоровый, как бык просто.
1: Получается, он жив до сих пор, что ли?
2: Я думаю, да. Если, учитывая, сколько всего он сделал, я думаю, он жив до сих пор.
1: Слушай, и если... А ты вспомни Леонардо да Винчи, его бороду вот это, а теперь на меня посмотри.
2: У тебя куда ты делась, кстати, борода твоя? Ну, она была.
1: Нет, ты представь.
2: Ну, я представь бороду.
1: Ну, это же копия.
2: Ну, вообще.
1: Слушай, кстати, вот эту новость, это
2: вон что.
1: Да тут... ты понял, нет?
2: То есть ты и есть.
1: Я и есть, он. Ну, что, мне объяснять шутку, что ли? Дело в том, что эту новость, это доказывает история. Потому что, вот, Андрей, вспомни, сколько известных людей, которые занимались творчеством, дожили до глубокой старости. Да, взять музыкантов, композиторов. Моцарт, Шуберт, Шопен, Мендельсон. Все это работает. Творчество равно долголетие.
2: Просто нервов порой не хватает, знаешь, когда ты играешь эти произведения всякие, а вот они не слушают.
1: Да, или когда ты читаешь...
2: Психуешь после этого.
1: Или когда ты читаешь новости, а тебя перебивают коллега все время.
0: Вкрутую. По-русски. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, в утренние часы сегодня будет малооблачно и до 22 градусов тепла. Днем переменная облачность, температура воздуха составит 26 градусов. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
0: Реклама на русском.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
5: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти, никто еще не просил добавки. Все наедались.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
10: Жара может оказать серьезное влияние не только на внешний вид салона автомобиля, но и на работу его электрических систем. Об этом предупреждают эксперты. Продолжительное воздействие ультрафиолета ускоряет износ многих материалов в салоне. В таких условиях изделия могут выцвести, пересохнуть и потерять изначальный вид. Чувствительные всего к жаре передняя панель, рулевое колесо и сиденья. Сильно пострадать могут также электронные компоненты, включая мультимедийные комплексы, датчики и аккумулятор. Кроме того, жара дополнительно нагружает систему кондиционирования, что может отразиться на расходе топлива. Для снижения негативного влияния солнца на автомобиль рекомендуется парковать машину в тени или на крытых стоянках, использовать солнцезащитные экраны, тонировку стекол, а также специальные средства для ухода за пластиковыми и кожаными элементами.
11: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
12: Есть решения, в которых не сомневаются. Инновационный гибридный кроссовер «Exceed X-Line». Atlantic CEDE. Рекордный запас хода до 1180 км. Официальная гарантия до 8 лет. Ощутите силу Atlantic CEDE на тест-драйве. Особые условия приобретения Atlantic CEDE в дилерском центре Exceed Pride. Ростов-на-Дону, Малиновского, 43. Телефон плюс 7 863 320 37 26.
13: Exceed. Born for more.
14: Русское радио. Это родные нулевые.
15: Без тебя.
14: Крылатые десятые.
16: Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею.
14: Кипящие настоящие.
17: Ты ведь знаешь, я одна, как одинокая луна.
14: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо. «Русское радио». Для слушателей старше 12 лет.
18: «Русское радио».

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Фирменная фишка вашего папы. Пишите нам сообщение. Напомню, что сейчас можно оставить комментарии в Максе, в официальном канале Русского радио. И там как раз можете и написать нам там свою историю.
2: Очень хорошо.
1: Либо в личку нам напишите, если стесняетесь. 8-916-003-105,7 во все мессенджеры. Ну, ВКонтакте также можете зайти, там оставить. Ну, в общем, где вам удобно, где нравится. Елена сообщает. Мой папа был самый крутой. Один заносил холодильники и стиральные машинки. Это было еще в СССР, работал на базе, горжусь им. Елена Лешкевич из города Читы. Это как раз тот самый момент, главное не перепутать, да? Когда нужно...
2: Особенно было... в 90-е тогда, да?
1: Нужно было выносить, а не заносить обратно.
2: Он занес.
1: Пошли все на дело в какой-то момент. Ты зачем занес? Мы только все вынесли.
2: Мы же выносили.
1: Хозяева пришли.
2: Так ты что сделал? Не, ну зато выносит, заносит хорошо.
1: Да, выносит.
2: И выносит тоже. Анастасия написала: наш папа любит говорить... Последнее китайское предупреждение. Его фирменная фраза вот такая.
1: По-китайски говорит.
2: Поэтому никто не понимает, да, потом... что это последнее. Переводчик.
1: А если никто не понимает, то после этого заходит Джеки Чан.
2: Не, он сначала говорит:
1: и Брюс Ли.
2: Я вас предупреждал?
1: Да.
2: Я вам говорил последнее? Ну тогда не жалуйтесь. И выходит Брюс Ли, Джеки Чан.
1: И...
0: Крутую по-русски. Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30 русские каникулы на Русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Фирменная фишка вашего папы. Елена написала, у папы была фишка звать нас на картошку. Одному тяжело обрабатывать. Мы собирались, ехали, приезжали, а у него все было готово. Картошка обработана, прополота или окучена, кому как нравится.
2: Все вместе.
1: Мангал, и папа довольный сидел и ждал нас трех дочерей. Ну, это, знаешь, это как завлекаловка, да? Реклама такая.
2: Да,
1: потому
2: да,
1: что один раз ты все сам сделал.
2: Второй раз,
1: и все довольны, все приехали, такие... расслаблены.
2: И на третий раз зовет их, да. Они такие, ну, сейчас опять мангальчик,
1: да, сейчас
2: все там готово.
1: Сейчас поедим шашлычка.
2: Класс! Приезжают, и отец такой, так, лопаты взяли и вперед.
1: Да, что сидим, что смотрим?
2: Кого ждем?
1: А, вот такое сообщение нам написала Вероника, значит, фишка папы.
2: Так.
1: Смотрите. Звоните, говорит, что скучает по внукам.
2: Так.
1: И исчезнуть через 15 минут после нашего приезда и вернуться после нашего ухода.
2: Вот это.
1: То есть звонить,
2: вот это скучал.
1: Скучаю, не могу. Когда приедете?
2: Но быстро привыкает.
1: Да, когда приедете? Вы, кстати, когда приедете? Какой день? 1 июля?
2: А во сколько?
1: Вот когда? Конкретно? Какого? В 5 вечера?
2: 5 вечера. Хорошо. А уезжаете когда?
1: Через неделю, наверное, да? Через неделю.
2: Как всегда, да?
1: Во сколько?
2: А то точное время? В 17, да? Все понятно.
0: Крутую по-русски.

0: угол поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
1: Как говорится, дети — это цветы жизни.
2: Говорится.
1: Собрали букет, подарили бабушке. Тем более это не только, самый экономичный вариант проведения летнего отдыха, да? Угу. Но и весьма полезный по версии ученых, которые, конечно же, тоже любили свою бабушку.
2: Но не по версии бабушек.
1: Бабушек в этом исследовании не особенно спрашивали.
2: Давай их вообще, и дедушек тоже.
1: И дедушек никого не спрашивали. Да и дети не спрашивали бабушек. Привезли и все.
2: Да и никого не спрашивали вообще.
1: Никто вообще никого не спрашивал.
2: Марш в деревню и все. Вот так было.
1: Исследования показали, что общение с пожилыми родственниками спасает детей от депрессии.
2: Ох ты ж, батюшка.
1: И укрепляет их психическое здоровье. А если у бабушки большой огород, и, как говорится, целина не вспахана, то не только психическое, но и в целом,
2: физическое,
1: да, дети угу. после такого отдыха возвращаются подтянутыми, загорелыми.
2: Но толстыми.
1: Не, они такие прям рослые.
2: Мускулистыми.
1: Сыночку отправил, маленького такого, приезжает взрослый детина.
2: 2.5 метра.
1: Пахал там целину.
2: Но живот огромный.
1: Да.
2: Наел.
1: Я, например, именно благодаря своей бабушке научился не только соблюдать график полива огорода, так вам скажу, но и жарить блины и готовить рыбный суп.
2: Серьезно? Тебя да. научили прям?
1: Бабушка меня учила, да.
2: Долго учила?
1: Помню, как блины тогда сгорели, но бабушка мне сказала, они просто подрумяненные. Ну и вообще спасибо, что я постарался, потому что у нее к вечеру сил не осталось вообще. А так, блины, они были горелые. Я помню, они реально были горелые. Бабушка говорила, нет, ну они подрумяненные просто. Просто подрумяненные.
2: Жалела она тебя.
1: Да,
2: но
1: жалел.
2: Когда приходил дед, он по-другому говорил.
1: Да, таким образом...
2: Иди-ка сюда, Андрюша!
1: Да, таким образом, моя бабушка на несколько лет вперед опередила выводы ученых, которые с недавних пор считают, что сейчас, в эпоху индивидуализма, не побоюсь этого слова, дедушки и бабушки учат внуков не зацикливаться на личных достижениях, как, например, этих блинов, да?
2: Да.
1: А помнить про заботу о близких. Вот. Самое главное было дело не в блинах, а дело в том, что заботу, понимаешь, проявил.
2: Конечно.
1: Блины пожарил, вот так.
2: Главное
1: да.
2: внимание.
1: Качество блинов, это же совсем уже совсем
2: это
1: другое.
2: Уже, это да. уже другие люди оценивают.
1: Да, поэтому обязательно отправляйте детей к старшим родственникам. Пусть они заботятся друг о друге, а о вашем настроении позаботится русское радио и шоу «Крутой по-русски».
2: Молодец.
0: Крутонянь на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Саня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Фирменная фишка вашего папы — объединяться в такие дуэты и вот такие песни записывать.
1: У вас папа музыкант, да. А кто знает, может быть, артист. Может быть, реально. И такие вот песни петь.
0: Только на баяне только.
1: Лена, не плачь, все наладится.
0: И
1: прям даже такое, что-то вот, что такое мощное.
0: Это прям, да, это рок прям какой-то.
1: Да, но на баяне. Фирменная фишка вашего папы. Мой папа мог с заметной легкостью открывать руками, пальцами любые закатанные крышки стеклянных банков.
0: Ничего себе.
1: Ну вот, да, видишь, можно было раз.
0: С локтя так. Жесткий. Слушай, а если бы он закатывать бы умел еще бы, да?
1: Да.
0: Голыми руками.
1: Тогда бы
0: цены не было вообще человеку.
1: Да.
0: А так открывать это я тоже могу, с локтя.
1: Закатывать асфальт голыми руками. Тоже так.
0: А истерики закатывать?
1: Ну, да. Тут уже, в принципе, я могу. Ирина написала. Сейчас прочитаем сообщение, покажу, как я это делаю. Ирина сообщает: мой папа, когда его о чем-нибудь спрашивают, частенько отвечает с прищуром: а с какой целью интересуетесь? Папа служил в соответствующих специальных органах,
0: органов,
1: наверное, да. Когда, и потом уже когда пакетик...
0: В черных кожаных этих куртках ходил.
1: Да.
0: И на Волге ездил.
1: Да, черный. С какой целью интересуетесь?
0: Это... А сколько вы зарабатываете?
1: Это как... Или как, например, в магазине, когда пакетик надо?
0: Да.
1: А с какой целью интересуетесь? Ну или что-нибудь еще.
0: Или там уехал с друзьями, да, на 3 дня.
1: Угу.
0: На рыбалку, а удочки не взял. А почему удочки не взял?
1: Жена спрашивает.
0: Да,
1: жена спрашивает, а почему удочки не взял?
0: А с какой целью интересуетесь?
2: Крутую по-русски. Реклама на русском. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
2: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «РТ» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
3: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Главная фишка вашего папы. У нас сегодня такая тема была. Спасибо всем, кто писал нам сообщение. Дальше уже коронный номер. История от Макса Орлова, который уже появился в студии.
1: Доброе утро.
2: Привет, тебе большое. Легендарная история, я бы так сказал.
0: Ну, сейчас вот
2: Макс славится своими историями.
1: Слушайте,
2: когда-нибудь он напишет свою книгу.
1: Это да, уже. Значит, мой отец преподаватель военно-инженерной техники в военном училище.
2: Ничего себе.
1: Был... И у него была такая линейка трафаретная,
2: так.
1: Потому что там же постоянные чертежи, ну, и так далее. В те времена, вот сколько там, 30-40 лет назад, это было вообще диковинка. И вот он с этой линейкой, день рождения, линейка, Новый год, подарок какой? Линейка трафаретная.
2: Это он вам дарил?
1: Это, ну да, на, да, да, все братья у меня. И вот я ходил в школах, я был королем, потому что...
2: Королем линеек.
1: Королем линеек, потому что, значит, вот с этой линейкой ты берешь ее, на уроке можно целый урок рисовать. Знаешь, там можно кружки, квадратики.
2: А, она там вся такая в этих штуках, да?
1: Да, трафаретная. А этого не было тогда.
2: Ну круто, круто.
1: Но вершина была, это когда я влюбился в одну девчонку. Говорю, пап, ну, дай совет. Мне нужно что-то вот как-то, знаешь, вот сдвинуть с мертвой точки. Уже
2: у меня есть еще одна линейка, но другая.
1: Нет,
2: да?
1: Это же, только она не менялась.
2: Только она по-другому работает.
1: Да, он говорит, слушай, берешь вот это, на, подари. Дальше, говорит, дело технику.
2: А ей подарить?
1: Она сразу скажет, да, понимаешь?
2: Ну и что, сработало?
1: Не сработало.
2: Странно, почему? А почему? Что не понравилось?
1: Зато фирма. Фирменная фишка была такая, понимаешь? Так что...
0: Зато в эфире Макс Орлов без этой линейки никак.
2: Да,
1: нет, да, рисую по ней.
2: Угадайте, что Макс принес с собой сегодня на эфир.
0: Макс, есть линейка, кстати, вот вопрос такой.
1: Она где-то валяется, слушай, как я мог забыть?
2: Спрятана, спрятана.
0: Это ценная.
2: Это та легендарная линейка.
0: Ценные вещи, да. Ну, в общем, Макс Орлов с вами остается.
2: Благополучно.
0: Все аккуратно по линейке, глазомер у него работает. Все песни будут на месте.
1: Андрюш, когда у вас будет тема «Первая любовь»? Я знаю, что сказать.
2: Про линейку, ту же историю обязательно.
1: Я достану ее обратно.
0: И принесешь, и покажешь.
2: Да.
0: Ну а сейчас Макс Орлов с вами остается. Андрей Макеев, Миша Набоков отправляются куда-нибудь. Надеюсь, не домой. Надеюсь, не к вам домой. И с 9 до 11 в субботу мы обязательно услышимся вместе с вами. Шоу «Крутой по-русски» вернется. Всем пока, классное настроение.
2: Спасибо огромное, было очень круто.
0: Да.
3: Макеев, Набоков. В крутую по-русски. В главном утреннем шоу страны.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Фраза «ну, не буду вам мешать» означает, что помогать вам никто и не собирается.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
6: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
7: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Севастополе временно приостановлена продажа бензина по QR-кодам на сети АЗС ТЭС. Мера введена по причине задержки поставки топлива в город, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В настоящее время заправка на станциях сети доступна только для автомобилей оперативных служб. О дальнейшей ситуации власти пообещали информировать дополнительно. И к другим темам. В Госдуме предложили приравнять врачей по статусу к госслужащим. Это позволит закрепить за медицинскими работниками дополнительные меры поддержки и обеспечит более высокий уровень оплаты труда. В перечень предлагаемых инициатив входит право на единовременную субсидию для покупки жилья или приоритетное получение служебной площади. Также законопроект предполагает введение повышенных пенсий по выслуге лет. Минпросвещение поддержало инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина по снижению бюрократической нагрузки на педагогов, который предлагает исключить ситуацию, когда разные ведомства запрашивают одну и ту же информацию у школ. В ведомстве также отметили, что для педагогов среднего профобразования установлены 6 обязательных документов для отчетности. Требовать любые документы за пределами этого перечня запрещено. Также с прошлого года снижена бюрократическая нагрузка и на педагогов дошкольного образования. С 1 сентября в стране начнется поэтапное внедрение универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Новый механизм заменит несколько QR-кодов на кассах магазинов и заведений общепита одним, который будет работать через любое банковское приложение. При этом клиенты кредитных организаций не потеряют привилегии, которые им предоставляет банк, например, кэшбэк и другие бонусы. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.

0: на русском радио.
1: Так, это называется воспользоваться положением, и у меня бывает. Поэтому полетел. Большой привет молодоженам Михаилу и Олесе, гостям, конечно, всем тем, кто в Твери был, ну и в северную столицу, в Санкт-Петербург, женачкам Григорию и Виолетте, гостям, конечно. В общем, с этими людьми у меня прошли великолепные летние выходные. Женатикам, влюбленным, конечно же, счастье. И вам, дорогие слушатели, я желаю не стесняться своих чувств, искать их, бороться за них, стремиться к этим самым чувствам, потому что они, конечно же, заряжают. Я надеюсь, что вам также есть что рассказать, что вспомнить за те дни, хотя бы вчера и позавчера, что прошли, за ваше прекрасное лето. И я очень надеюсь, что это самое лето заставляет вас улыбаться и вдохновляться. Всем еще раз здравствуйте. У микрофона Макс Орлов с этого часа. Вы слушаете «Русское радио». Ну что, я готов отдавать. Забирайте это вся музыка и улыбка.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, в утренние часы сегодня будет малооблачно и до 22 градусов тепла. Днем переменная облачность, и температура воздуха составит 26 градусов. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Деньги меня не испортили. Даже не пытались.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
8: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Что слушает страна?

вообще, когда мужчина по-настоящему влюблен, с ним, конечно, начинают происходить удивительные вещи. Он вроде стоит на земле, да, конечно, ходит на работу, решает вопросы, занимается делами, но мыслями находится где-то гораздо, гораздо выше облаков. И улыбается без причины и смотрит в телефон чаще, чем нужно. Ну и почему-то верит, что мир устроен очень даже неплохо. Любовь вообще делает человека легче. Настолько, что иногда кажется, еще немного и взлетишь. Вот примерно так же, как в песне Владимира Преснякова. Поэтому, если вдруг влюблены, поэтому, если вдруг чувствуете, что за спиной-то крылышки чешутся, ну тогда расправьте их и парите над землей. Мы продолжаем. Это «Русское радио». Микрофоном Макс Орлов. Всем солнечного, прекрасного лета.

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хилионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
15: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

Это, конечно, абсолютный факт. По глазам, по образу, по походке, по улыбке, потому как она смотрит по сторонам, ну и, конечно, чаще всего по глазам, потому что когда человек становится по-настоящему важным, ты начинаешь замечать то, чего не видят другие. И даже в самой большой толпе ее взгляд найдет тот самый человек, который влюблен. Слишком уж хорошо сердце запоминает тех, кого однажды когда-то выбрала. Это группа «Корни» на волнах Русского радио. У микрофона Макс Орлов. Наш с вами летний полет продолжается. Ну и, конечно, мы знаем, мы, конечно же, чувствуем все ваши музыкальные желания, поэтому от себя обещаю, что и любимые песни прозвучат, и что-то новое. Так что держитесь поблизости, помните, все будет по-летнему хорошо.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. Сегодня у многих выходной день, и я хочу в связи с этим рассказать вам о красивом фразеологизме «Делу время, а потехе час». В детстве мы его часто слышали, правильно? Многие думают, что это народная мудрость, но нет. У этого выражения есть автор, и это царь Алексей Михайлович Романов, ну, как называли его, тишайший. Он был страстным охотником и называл свое увлечение потехой. Особенно по душе ему была соколиная охота, которую в те времена считали очень благородной потехой. Царь много времени уделял своему хобби и понимал, что идет это, может быть, даже в ущерб государственным делам. И вот, изучив как-то урядник, так назывался устав соколиной охоты, царь Алексей Михайлович написал: «Правда же и суда, и милостивые любви, и ратного строя николи же позабывайте, делу время и потехи час». Царь предупреждал нас, потомков, что не нужно забывать о служебном долге, но и потехе тоже нужно уделять время. И так как русский народ отдыхать, конечно, любит, сие царское слово нам очень полезно помнить. Сначала занимаемся работой, а потом уже, если силы, конечно, остались, и увлечениями. Но сегодняшний день исключение, ибо выходной, поэтому наслаждайтесь потехой своей любимой и подлюбимой песни русского радио. До скорой встречи в эфире, ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять облестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой «Платинум» можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту «Платинум» с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. «Т-банк». Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru, раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум», «Май-июнь 2026-го», «С 13 мая по 21 июня 2026-го». Подробнее на tbank.ru, АО «Т-банк».
6: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года. В гипермаркетах.
7: Лента. Уатсон, кто это воет на болотах?
8: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
12: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
2: 12+.
3: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба Русского радио. 579-779.

Есть такие женщины, на которых смотришь секунду, потом еще раз, еще. И ведь смотришь не из-за красоты, даже бывает дело только во взгляде, в тех самых вау, губах и глазах. В том, как она смотрит, спокойно, уверенно, с легкой улыбкой, будто знает про этот мир что-то очень-очень важное. Ну и мужчина вдруг ловит себя на мысли, что давно перестал уже слушать, о чем идет тот самый разговор. Было такое. Ну, потому что некоторые глаза, вау, глаза, обладают удивительной способностью заставлять время ненадолго остановиться. Это «Тестостерон», только что звучали на волнах Русского радио. Меня зовут Макс Орлов. Всем влюбленным большой привет. Еще одна красивая песня. Это Юлия Гаврилова. На русском.

0: Реклама на русском.
1: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
4: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье, собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
13: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
14: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
15: Сижу, пью китайский чай, расслабляюсь. На ум приходят мысли китайских мудрецов. Только вот по-китайски я ничего не понимаю.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио. Радио. Большое.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин упростил получение электронной подписи для россиян, проживающих за рубежом. Квалифицированные сертификаты граждане нашей страны смогут получать с 1 июля в 12 странах. Получение электронной подписи будет доступно в российских загранучреждениях и представительствах

0: Госсотрудничества. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года. Минстрой на неделе подтвердил изменения условий семейной ипотеки с 1 июля. Обновленная программа будет направлена на поддержку рождаемости. Предварительно до 12% увеличится ставка по семейной ипотеке в Москве для семей с одним ребенком. При наличии двух детей и более в Москве и Петербурге лимит поднимется до 15 миллионов рублей при ставке 10% годовых. При этом при определении условий может учитываться площадь приобретаемой квартиры. Поезд из Москвы в Душанбе возобновляет курсирование после 6-летнего перерыва. Прямое железнодорожное сообщение между городами было приостановлено 6 лет назад из-за пандемии коронавируса. Поезда будут ходить один раз в 2 недели. Время в пути в одну сторону составит около 4 суток. Проездные документы можно оформить за 45 дней до отправления поезда. В северном полушарии Земли наступило астрономическое лето. Сегодня в столице максимально длинный световой день – 17 часов 33 минуты. А ночь на 22 июня будет самой короткой – всего 6 часов 27 минут. В день летнего солнцестояния солнце восходит на северо-востоке и заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге в полдень. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Ну, вообще, летний выходной день — это когда список важных дел выглядит примерно так. Позагорать, загибайте пальцы, искупаться, не знаю, съесть мороженое, выпить лимонада. Можно, конечно, добавить туда что-нибудь полезное, но зачем портить и без того? Неплохой таки, хороший план. Солнце греет, вода притягивает, манит. Мороженое тает быстрее, чем принимаются серьезные решения. И вот в такие дни особенно приятно помнить, что не каждый выходной обязан быть продуктивным. Некоторые созданы исключительно для удовольствия, чем, собственно, и предлагаю заняться вместе под музыку русского радио. У микрофона Макс Орлов. Солнце вам.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22, тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс Full House – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор Ленина Ван, Садовая, 43.
10: Моя репутация держится исключительно на молчании моих друзей.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
13: Жара может оказать серьезное влияние не только на внешний вид салона автомобиля, но и на работу его электрических систем. Об этом предупреждают эксперты. Продолжительное воздействие ультрафиолета ускоряет износ многих материалов в салоне. В таких условиях изделия могут выцвести, пересохнуть и потерять изначальный вид. Чувствительные всего к жаре передняя панель, рулевое колесо и сиденья. Сильно пострадать могут также электронные компоненты, включая мультимедийные комплексы, датчики и аккумулятор. Кроме того, жара дополнительно нагружает систему кондиционирования, что может отразиться на расходе топлива. Для снижения негативного влияния солнца на автомобиль рекомендуется парковать машину в тени или на крытых стоянках, использовать солнцезащитные экраны, тонировку стекол, а также специальные средства для ухода за пластиковыми и кожаными элементами.
14: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
15: Что если стильный седан вашей мечты разгоняется до сотни за 6 секунд? Встречайте абсолютно новый «Чанган Юниви». 235 лошадиных сил, восьмиступенчатый автомат и выдвижной спойлер. Автомобиль уже в наличии у официального дилера «Чанган Центр Прайд». Ростов-на-Дону, Малиновского 172/3А. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня. Количество авто ограничено. Прайд. Правильный выбор.
0: Русское радио. Все будет хорошо.
16: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Да, в такие моменты невольно думаешь, а любовь вообще существует ли или нет. Потом приходит время, боль становится тише, если она есть. И приходит понимание, если так сильно болит, значит, любовь все-таки была. Да. Ну, нужно знать, что не каждая история заканчивается так, как нам хотелось бы. Но, с другой стороны, эту песню вообще можно было бы петь в мажоре, например. Мужчины, как там поется, без любви дарят женщинам цветы. Да, и это нормально, я скажу вам. Так что любите друг друга, дарите цветы без повода, конечно, тоже. Ответят взаимностью. Ну, значит, это дело, конечно же, не в подобранном букете цветов, а здесь что-то другое. Здесь какая-то магия или, может быть, химия. Меня зовут Макс Орлов. Вы слушаете «Русское радио». Сейчас точно будет любовь к одному конкретному персонажу по имени...

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
12: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
13: И накопить на квартиру надо.
14: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Еда, оплаченная не вами, не имеет калорий. Можно есть все. Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.

Но ты точно не одна, вы точно не один. Вместе с вами Русское радио, группа «Чай вдвоем», у микрофона Макс Орлов. Отличное, прекрасное лето, воскресенье продолжается. Ну и совсем скоро рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Ваша возможность попасть в прямой эфир Русского радио, пообщаться, поболтать, передать привет. Ну и с вами поболтаем про русский язык, пообщаемся опять же. Поэтому звоните прямо сейчас, если есть желание. 995-105-7, код Москвы 495.

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Да, здравствуйте, отличного дня тем, кто слушает, загорает на солнышке, купается или, может быть, в дороге. У микрофона Макс Орлов, на связи Юлечка, которая, волосы назад, окна открыты, на всю громкость слушает русское радио, мчится. С дачи, наверное, да? Откуда вы? С каких краев мчите сейчас? Здравствуйте.
2: Добрый день, да, все верно, я еду с дачи, еду из Владимирской области, в настоящее время еду по Щелковскому шоссе, ну, собственно, пытаюсь пробраться в Москву.
1: Ох, судя по ветру в ушах, мучите с открытыми окнами. Ладно, Юлечка, давайте к слову. Скажите мне, пожалуйста, для тех, кто, кстати, не знает и не слышал, может быть, рубрики «Слово от Орлова», мы здесь разбираем какое-нибудь слово из русского языка и узнаем либо что это за слово, либо где и как правильно ставить ударение. Юлечка, любите читать?
2: В детстве очень любила. Последнее время, к сожалению, не хватает времени на это.
1: Вообще, ответа «в детстве очень любила» было бы достаточно, потому что сразу вторая часть вашего ответа, она становится понятной, что иногда просто времени не хватает. Так вот, есть такое слово «форзац». Форзац. Я даже объясню, что это такое. Тут как книжку открываете, вот эта первая вот эта вот твердая часть, которая соединяется с нетвердой частью, да, с листками бумаги, это называется форзац. Слышали наверняка. Так вот, как все-таки правильно? Форзац или форзац?
2: Я думаю, все-таки форзац.
1: Серьезно? Как мысли работают в вашей голове? Скажите, пожалуйста.
2: Ну, просто я исхожу из той логики, что чаще всего наш мозг воспринимает каким-то таким образом, что мы говорим неправильно. Говорим как легче, говорим как где-то когда-то слышали. И чаще всего бывает так, что ударение ставится не на тот слог, как мы говорим.
1: Можно я ваш метод запишу куда-нибудь себе и буду пользоваться? Ну, во-первых, еще раз повторю, что вот лист бумаги, который соединяет переплет с книжными листами, если у вас, например, на уроке. Причем это, кстати, слово часто используется в школе в том числе. Откройте форзац, они говорят. Так вот, действительно, форзац считается правильным ударением. Но, вы знаете, словари сейчас спорят. Некоторые, те, что ратуют за произношение для комментаторов, для дикторов, для всех СМИ, они говорят, что форзац — это правильный вариант ответа. Другие говорят, что и так вроде можно. Поэтому, если вы вдруг в обществе, где с кем можно поспорить, например, форзац будет для вас правильный вариант ответа. Слово заимствовано из немецкого языка. Но вообще, в теории и так можно говорить. Но мне мысли ваши понравились. Юлечка, вы молодец. Я думаю, что вам это качество по жизни очень сильно помогает. Теперь ваш привет в эфире Русского радио. Ну и попробуйте куда-нибудь это слово правильно внедрить, использовать.
2: Окей, мы откроем форзац. Передавая привет своим близким, друзьям, коллегам, ну, естественно, своему супругу Василию и сыну Владиславу.
1: Ой, спасибо огромное за привет. Я желаю вам выбрать какой-нибудь вечерок спокойный, чтобы наконец можно было взять в руки книжку любимую, открыть ее, как говорится, с самого начала, да, вот форзац, и уделить время себе любимой исключительно. Юлечка, отличного дня и прекрасной дороги. До свидания!
2: Спасибо большое, хорошего дня!
0: Слово от Орлова на русском радио. Вот и все.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитная карта. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026-го. С 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
12: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

это вот откуда-то из прекрасного музыкального прошлого, на котором все мы росли когда-то. Да, группа Бурито на русском радио прямо сейчас. А это значит, что можно и нужно делать громче, подпевать, танцевать и наслаждаться этим летом, впуская в себя ультрафиолет и любимые звуки. Меня зовут Макс Орлов. Здравствуйте вам.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
2: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
3: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
4: Хотел помириться с тещей и заказать ей красивое платье, но она, как назло, проснулась, когда я измерял ее рулеткой.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Проходят со временем.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Глава Центробанка не исключила всплеска инфляции летом из-за ситуации на топливном рынке. Если это произойдет, денежно-кредитная политика ужесточится, предупредила Эльвира Набиуллина. Устойчивая инфляция сохраняется в диапазоне 4-5%, однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. На неделе регулятор понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Страховую пенсию по старости в стране с 2027 года планируют назначать автоматически, без заявления гражданина. Законопроект Минтруда уже опубликован для общественного обсуждения, сообщили в Думском комитете по труду и социальной политике. Новый порядок коснется как обычных страховых пенсий, так и досрочных. В частности, он может затронуть многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, имеющих право на более ранний выход на пенсию. Повышение стоимости виз в Японии.

0: Унию для иностранных граждан не коснется россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны. Пересмотр тарифов связан с инфляцией и ослаблением национальной валюты, что приводит сборы в соответствии с практикой других стран G7. Для граждан России оформление японской визы бесплатное, консульский сбор не взимается. Никаких изменений в этой части японские власти не анонсировали. Между тем, в нашей стране растет интерес к так называемому сонному туризму. Основная цель такого отдыха – восстановление сна и снижение стресса. Отели и санатории предлагают для этого специальные программы с улучшенной звукоизоляцией, релаксом и консультациями специалистов. Стоимость варьируется от нескольких тысяч рублей в сутки до сотен тысяч. В отелях можно выбрать даже меню подушек и специальные сонные гаджеты. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и ваша любимая музыка.
1: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. На русском радио.
2: Музыка громче, теплее, ближе. Она влетает и летит отовсюду, из открытых окон машин, из колонок на даче, из кафе, где никто никуда не торопится. Из-под забора соседа, конечно, любимого твоего. Ну и вдруг обычный день превращается в маленькое приключение, потому что лето, музыка. Ну, они как-то... Они умеют работать в паре, ну, согласитесь. Одно дарит настроение, другая... Какие-то воспоминания. И танцы опять те же самые. Все это русское радио. У микрофона Макс Орлов. Это я. А в этом часе Ани Лорак, Артем Качер. «Елка» прозвучит. Иванушки, Дима Билан, Максим. Кого здесь только нет. Вот это вот вся россыпь любимых артистов, песен. Без этого, конечно, невозможно представить прекрасный, солнечный, теплый день. Чего, собственно, я каждому из вас желаю. Ну а пока делайте музыку громче. И пускай вам достанется ваши любимые песни в самое ближайшее музыкальное будущее. Майя Мишель, узнали эти нотки? Ох, я сейчас буду танцевать. А вы?

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22 тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
5: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Мы с женой решили, бросим все и отправимся путешествовать, пока деньги не кончатся. К вечеру были дома.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна? Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Русское радио.

0: только любимая. Только лучшее.
1: Боже мой, ты идеальна, ты моя, нереальная.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

даже это не любовь, просто ты ко мне привык, и откуда такие выводы? Вообще, лето прекрасно тем, что в нем не всегда нужны слова. Можно любить друг друга даже молча. Даже если это привычка, как поется в песне. Просто рядом сидеть, смотреть, не знаю, на закат, на воду, на облака, и просто молчать, при этом говорить друг другу гораздо больше этим молчанием, чем в самых длинных вот этих вот разговорах и песнях. Ну, потому что, когда людям хорошо вместе, тишина, она не становится неловкой. Она становится еще одним способом быть и находиться рядом. Артем Качер и Аня Лорак только что на волнах Русского радио. Я знаю, что кому-то эта песня точно откликается. Да и вообще, все, что звучит здесь, подобрано исключительно для вас. Я бы даже так сказал, эксклюзивно. Меня зовут Макс Орлов. Это Русское радио.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
17: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
18: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
19: Лента.
20: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

как судьба, моя судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

иногда счастье выглядит, ну, максимально просто. Огромный большой стол, свои люди рядом, смех, разговоры, истории, не знаю, настолки, которые уже 100 раз играли, истории, которые рассказывали, но все равно все слушают и смеются. Ну, а потом кто-то включает любимую песню или берет гитару, и кто-то начинает подпевать. И вот через минуту поют уже все. Кто в ноты, но чаще мимо них. И ведь дело-то совсем не в музыке, как вы понимаете, просто бывает вечера, когда особенно хочется собраться вместе и почувствовать, как хорошо быть рядом. Да, группа «Добро» примерно о том же самом. На русском радио меня зовут Макс, а здесь же Максим, ну, почти тезка на русском.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Велкой поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
0: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрис 16 августа, подобный на Туту, точка ру 6+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+. Познакомлюсь с мужчиной, желательно без приема.

такое счастье, что есть возможность слушать, слышать и наслаждаться вместе с артистами, потому что ваша реакция, это, конечно, то, ради чего все делается. Новинка на русском радио «Жасмин». Песня называется «Какое счастье». Но в следующем музыкальном часе править балом будете уже вы, потому что стартует стол заказов. Час приветов и поздравлений. Меня зовут Макс Орлов, и пускай это лето вам понравится и заставит вас улыбаться.

0: Реклама на русском.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 100 56 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук. Территория ОК «Прометей-1».
3: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Помогите!
6: Комедия «Холоп 3».
8: Мы перевоспитываем мажоров.
9: Папа у нас точно мажор.
10: А мама?
9: А мама у нас форс-мажор.
6: Возрастное ограничение 16+.
11: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
6: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
12: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти.
13: Прикину худи, пред новым пецмотком на всю.
12: Gayazov Brothers. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
14: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс Full House – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор Ленина Ван, Садовая, 43.
15: Лично у меня в телефоне нет пропущенных вызовов. Только проигнорированные.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
18: Кто-то там на небе за тебя взгляд убит. Кто-то держит за руку, когда засыпает.
17: Русское радио.
19: Ты смотри, о, как давно мы были света одного.
17: Только любимое.
20: Слушайте
17: лучшее, любимое на русском.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране начал действовать закон о новых сроках за подделку медсправок. Теперь за выдачу недостоверных сведений будут применяться ограничения свободы на срок до 3 лет, принудительной работы или лишение свободы на срок до 4 лет. За поддельные справки об отсутствии инфекционных заболеваний наказание строже – до 5 лет лишения свободы и штраф до 1,5 миллиона рублей. Новый стандарт обучения в школах страны вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Все предметы будут изучаться на базовом уровне. Ученики сохранят за собой возможность выбора профиля. В школах продолжат обучение по 6 основным направлениям. При этом программы по математике, физике, химии и биологии будут более прикладными. А в список метапредметных результатов добавят навыки работы с искусственным интеллектом. Депутаты предложили ввести дифференцированную компенсацию за ненормированный график. В Думском комитете по труду и соцполитике отметили, что зачастую работники сталкиваются с ситуациями, когда переработка становится нормой. При этом в действующем законодательстве нет жестких ограничений на количество рабочих часов при подобной деятельности. Соответственно, чем больше работы в ненормированном графике, тем больше должна быть компенсация. На рынке недвижимости появился новый заметный сегмент, так называемая новая вторичка, квартиры в домах не старше 5 лет. По данным аналитиков, самый заметный рост предложения новой вторички за первые 5 месяцев года

0: зафиксирован в Ростове-на-Дону, Москве, Новосибирске и Воронеже. Новая вторичка, как правило, доступнее новостроек по цене и максимально приближена к ним по другим характеристикам. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Мы с вами полетели, побежали, поплыли, если хотите. Очень даже актуально сейчас, в это летнее прекрасное воскресенье. Не знаю, сколько там у вас показывает за окошком, насколько нагрелись уже вы. Не забывайте главные уборы, это прям важно. Потому что когда ты молод, свеж, конечно, солнышко нипочем, как и море по колено. А вот когда начинаешь взрослеть, понимаешь, что где-то ты, наверное, на солнышке перележал. Не такое уж оно безвредное, особенно вот такие вот санцепёки. Так что главный убор обязательно, музыка обязательно. Настроение, если вдруг отсутствует, мы его вам обязательно, опять же, подарим. У микрофона Макс Орлов. Номер для сообщений не изменился. 8-916-003-105-7. Заходите, пишите. В мессенджеры, я полагаю, что вам известны. Где можно постучаться в наши музыкальные двери? ВКонтакте, в Одноклассниках в том числе. Все доступно. Должна появиться фотография сейчас моя, улыбчивая. Или не улыбчивая. С роскошными локонами, волосами. И, в общем, заманиваю вас сюда. Ну, помимо приветов, поздравлений, конечно же, будет музыка. Ее много, так что делайте громче. И мы начинаем.

0: послушали, сделайте так же. «Давай не ждать» называется песня у Марии Краймбрери. Поэтому, если вдруг откладывали что-то летнее, не откладывайте. Сделайте сейчас, зато потом скажете, а зато я успел этим летом посмотреть, попробовать, ну и так далее. Так, город Реж на связи. Привет брату имениннику. Ему сегодня 50, отмечаем уже второй день. Не слушаем, конечно, русское радио. Банька, шашлычок, все, все имеется. С большим-большим приветом. Ну вот все хорошо в вашем сообщении. Ну вот все прекрасно. Я не вижу ни вашего имени, ни имени вашего брата-именинника, которому 50 исполнилось. Так что всех именинников я поздравляю. Еще, дорогой русская, супругу Димуле пишет Наталья. Большой привет, солнышко, люблю. Отличного тебе настроения. И еще, дорогой русский радио, слушателям вашим большой привет, моим друзьям, которые собрались за вкусным пловом. Всех обнял. Ощущение, что это тот же самый, который с банькой, с шашлыками, который отмечает свой день рождения. А может быть и нет. Вот для этого и нужно обязательно подписывать сообщение.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность. Вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями. В утренние часы 22, тепла, днем до плюс 27. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
1: Реклама на русском.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
4: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс она чистая, минус в ней нельзя жить. Она пачкается!
7: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, к вашим приветам, к вашим поздравлялкам, дорогой русский радио, поздравьте, пожалуйста, племянника Глеба Маханькова с 14-летием. Здоровья, счастья, друзей, исполнения желаний. Все-все-все-все-все. Наталья в том числе. В общем, передавайте привет. Глеб, большой молодец. 14, это вообще... И то, что только начало, это... Жить еще не начал. Так, Валентину с днем медработника. Дочь Татьяна. Вот, кстати, молодцы. Вот, кстати, с днем медицинского работника поздравить всех причастных обязательно. Профессия в белых халатах – это, конечно, самое важное. Ну, давайте так, одна из самых важных. Вот так правильнее сказать. Вообще, у меня за плечами, поправлю сказать, тоже медицинское образование, медакадемия, город Тюмень. Так что, ну, я, конечно, сейчас не связан с медициной, но, тем не менее, свои 6, ну, в конечном итоге больше лет я потратил и диплом-то получил. Так что, если надо, ну-ка, откройте рот, скажите поехали дальше, дорогой русский радио. Большой привет другу Андрею. Он таксист. Я желаю хорошего заработка. Жене Кристине большой привет. Всем-всем-всем. Еще, дорогой русская, едем с Боденского озера, где активно провели время с друзьями, зарядились позитивом, набрались впечатлений. Ну и, конечно же, в сопровождении музыки русского радио. Так что хорошего настроения, отличной погоды. Привет из Германии. Ваши постоянные слушатели Ольга, Татьяна, Райнхольд и Анатолий. Вот как в песне Юлии Савичевой поется. Привет! Вот это все для вас.

0: пошутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Что может быть лучше? Ничего не делать. Под солнышком полежал, повернулся на другой бок, взял коктейль, взял мороженку или что там еще, и наслаждайся летом. Просто наслаждаться без всяких планов. Так, Тегернзе, вот так вот написано. Тегернзе. Едем с Тегернзе. Ну, вот как написано, так читаю, слушаем вас. Городу Санкт-Петербург большой привет, городу Карагада, в том числе, своим деткам в Мюнхен. Семья Шиллиных написала. Любви, мира, неба. Всего этого всегда не хватает. Передал в лучшем виде все ваши пожелания. Ну и, кстати, северной столице города Санкт-Петербург, откуда я вернулся буквально этой ночью. Большой-большой привет. Все-таки город на Неве летом, ну, прям невероятная красота. Эти белые ночи, эти песни под гитару, каналы, вода, ну нет ничего лучше. Так, дорогой русский, Андрей Манечко из Германии, от Анатолия Сергеевича. Большой-большой-большой привет. Готово. У нас с мужем 30 лет, со дня свадьбы, и мое 51-летие, пишет Наталья Гюмер. Гумер, если быть правильно. Изнываем от жары с окрошкой, шашлычком, с арбузиком, слушаем вас. Большой привет друзьям, знакомым, кто забыл нас поздравить, будет вам напоминание. Да уж, пускай будет стыдно.

0: песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Такс, а времени все меньше и меньше. Как всегда, те, кто чуть более счастлив, себя чувствует во всяком случае, поглядывает на часы, понимая, что счастье, оно, конечно, бесконечно, но иногда все-таки нужно сделать паузу. И вот эта самая пауза в столе заказов, потому что будет еще и вечерний, конечно, она произойдет через менее чем через полчаса. Дорогое русское радио, поздравления Александру Ведяеву с наступающим днем рождения от друзей. Никита, спасибо, что не забыли, но все-таки заранее не надо, а вот в день точно не забыть. Дорогое русское радио, пишет Свен. Большой привет, отличное настроение, музыка. Спасибо русскому радио, ну и привет из, опять же, Германии прилетел. Так, Владислава и Илья от семьи Орловых. Ничего себе. В моей семье таких нет, не знаю, но мы с вами тут однофамильцы. Большой-большой привет Никите, Даниле, Агнии, любимой жене Нине, дорогой маме Дане, с которой сейчас на даче. Большой привет и соседям тоже. Отличных пожеланий. Орловы, крылья расправьте, все хорошо. Максим, Александр Кипенко из Петровска-Забайкальского поздравляет с днем медработника Диагрупп города Петровска-Забайкальского. Девчата, с праздником, процветания, всего наилучшего, какую-нибудь песню. Ну, давайте я там поставлю сейчас такое. Например, Владимир Пресняков, пускай это будет, делать громче. Мне еще привет из солнечной Хакасии. С моей любимой отдыхаем, скажите, что люблю. Зовут ее Мария, а вот Евгения сообщение. Вот теперь разобрался в забитых.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И еще немножко сообщений и приветов. Дорогое русское, привет бывшим. Подумал я, насупился слегка, а потом прочитал продолжение. Одноклассникам, выпускникам 96-го года, 11-го, 11-го Б, класса села Чернорезк, Павлодарской области, совхоз Пресновский. От Марины Шейерман, которая так и не успела закончить школу вместе с ними. Марина, надеюсь, вспомнили вас. Привет, пожалуйста, мужу Виктору. А, Виктору. Ударение поставила Марина Сафонова. Ну что ж, пускай будет Виктор. С самого утра красим фасад дома, еще немножко и отдыхать. И вот такое сообщение. Могу ли я заскочить в последний поезд? Что за предложение такое? И написать сообщение. Ах, вот оно что. Подружке Алисе большой привет от Даши. Пускай почаще улыбается, очень по ней скучаю. Желаю удачи во всем, а также маме привет. Скоро точно встретимся. Ну вот, рассказали мне запрыгнуть в поезд. Я как-то вспомнил, была в 100-летняя. Были поезда, были и запрещенные заборы.
2: Ты все, за все цепер хотелось. Или безбилетник? Все. Сейчас чью исповедь мы слышим? Привет
1: все,
2: тебе.
1: Все хотелось сделать, все хотелось попробовать, а к тому, что если вдруг сегодня что-то очень хочется сделать в воскресенье, и летом особенно сделать. Вот пришел Макс Привалов в невероятном настроении. Он вам подарит его, поделится обязательно.
2: Да, так все будет.
1: А зарплатой?
2: Нет.
1: Чао, пока.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на русском.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: У меня есть счет в банке, но он не в мою пользу.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак на неделе поручил подготовить анализ ситуации с ценообразованием на бензин. Заместитель председателя правительства провел совещание с профильными ведомствами. Участники обсудили, насколько эффективны уже принятые меры и определили дальнейшие шаги по поддержанию баланса спроса и предложения. Поставки моторного топлива находятся под постоянным контролем Министерства энергетики. И к другим темам. В Госдуме предложили закрепить минимальные гарантии оплаты труда для медработников при полной ставке от 2,5 до 4 МРОТ. Это тот базовый минимум, который должен быть гарантирован сегодня каждому медицинскому работнику в зависимости от его уровня образования и квалификации, считают авторы инициативы. Мера направлена на обеспечение достойного уровня зарплаты и формирование понятной системы гарантий. Из-за роста стоимости комплектующих производители смартфонов начали сознательно сокращать функциональные возможности отдельных моделей, чтобы избежать дальнейшего повышения цен, пишет «Известия» со ссылкой на участников рынка электроники. С начала года продажи смартфонов в стране сократились на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом средняя стоимость устройств выросла примерно на 15%. Многие соискатели предпочитают откладывать поиск работы до сентября, полагая, что летом рынок труда практически замирает. Однако такая стратегия может лишить кандидатов преимуществ. По мнению специалистов, летние месяцы нередко становятся одним из самых благоприятных периодов для трудоустройства. Дело в том, что в этот период традиционно снижается конкуренция среди соискателей. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

То ли девочка, а то ли видение. Нереально, это Дмитрий Колдун, только что на русском. Запомните этот прекрасный момент, запомните и спешите насладиться. Замечательные выходные в Москве, когда нет изнуряющей жары. Практически осенние похолодания и дожди до нас еще не долетели. Но, правда, по закону подлости, тем лучше погода, тем больше дел обычно. То к экзаменам нужно готовиться, то работа, то стройка. Но есть ведь и те, у кого настоящие, всамделишные выходные. Вот вам отдельный привет всем отдыхающим, наше почтение, ровного загара. Это «Русское радио», на посту появился Максим Привалов. Здрасте.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22 тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Бон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама на русском.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Какое у меня хобби? Психиатрия. Не-не-не, я не консультирую. Я сам психую.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
12: Жара может оказать серьезное влияние не только на внешний вид салона автомобиля, но и на работу его электрических систем. Об этом предупреждают эксперты. Продолжительное воздействие ультрафиолета ускоряет износ многих материалов в салоне. В таких условиях изделия могут выцвести, пересохнуть и потерять изначальный вид. Чувствительные всего к жаре передняя панель, рулевое колесо и сиденья. Сильно пострадать могут также электронные компоненты, включая мультимедийные комплексы, датчики и аккумулятор. Кроме того, жара дополнительно нагружает систему кондиционирования, что может отразиться на расходе топлива. Для снижения негативного влияния солнца на автомобиль рекомендуется парковать машину в тени или на крытых стоянках, использовать солнцезащитные экраны, тонировку стекол, а также специальные средства для ухода за пластиковыми и кожаными элементами.
13: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
14: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах «Прайд».
0: Русское радио. Радио большой страны. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
15: Все будет хорошо.

Сергей Лазарев на русском. Компасы, ну не знаю насчет компасов, но навигаторам сейчас верить точно нельзя. Поэтому скоро снова перейдем на карты. Компасы, зарубки на деревьях. Надеюсь, что нет, но всякое может быть. Вот Валерия, например, уже точно уяснила, что синица в руках гораздо лучше, чем журавль в небе. Ей слово, пусть поделится мудростью. Синица Валерия следующим номером. Затем Иванушки, Ани Лорак и новинка от группы «Градусы». Вам точно понравится. Оставайтесь на русском, и все будет хорошо. А может быть, даже лучше.

0: Быть одним единственным, конечно, здорово.
1: Но в морской бой играют вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Разгулялась волна.
4: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ. 22 июня. Навка-арена. Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «Арти» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
6: 6+.
7: Как симпатию проявлять будете? Картой? Или наличными? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

ночных сообщений тревожных, что ты до сих пор всех на свете дороже. Ты нашу любовь проиграл безнадежно.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

Девочки, записываемся на реснички. Новинка на ресницах. Это «Градусы» на русском радио только что. Ну а что, подрабатывают парни? Понимаю, время трудное. Одними концертами сыт не будешь. Кстати, что касается новинки, пока еще она не попала в главный чарт страны. Это ваше упущение. Голосуйте больше, чаще, активнее на сайте русрадио.ру в разделе «Золотой граммофон». Чем больше голосов, тем выше шанс, что песня попадет в двадцатку и доберется, дорастет до вершины. Кстати, сейчас на первом месте Сергей Лазарев с песней «Компас». Его мы слышали не так давно, буквально минут 10 назад. Поэтому давайте лучше о тех, кого нам предстоит послушать. До конца часа море любимой музыки, будет и новая история, будет и хорошо проверенная временем. В общем, очень разнообразный плейлист, а по выходным еще разнообразнее, песен больше помещается. Ну, это же прелесть, правда? Летняя история дальше. «Зиверт в городе лета» на русском.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Говорят, 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Свежевоскресшая группа Бис. Еще не поздно, только что здесь на Русском радио. Но главный вопрос, зачем? Он мучает всех, и фанатов, и журналистов музыкальных. Конечно же, артистам задают вопрос, зачем спустя 17 лет они решили снова взяться за старое. И вот в одном из интервью Влад Соколовский выдал: «Все было плохо, остались у разбитого корыта Влад и Дмитрий. У него все плохо в театре, у меня ужасно в карьере. Ну и решили обменяться горем и поделиться им. Решили спасти друг друга в это непростое время». Ну, это, конечно, попытка пошутить, но в каждой шутке только доля шутки. Хотя, с другой стороны, вместе всегда веселее, даже горевать, правда? Поэтому желаем ребятам удачи, концертов, и чтобы положение поправилось, даже если оно не очень плачевное. Русское радио с вами, в эфире по-прежнему Максим Привалов. Вместе со мной самые любимые и популярные. Уступаю эфир для Марии Краймбри. Все прошло на Русском.

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс.

0: московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Слушайте, я вас не знаю, вы меня не знаете. Давайте не будем портить наши идеальные отношения.
3: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-2166.
4: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС как за наличный, так и за безналичный расчет. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Топливо будет отпускаться только госслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность. Кроме этого, в Севастополе ввели график временных отключений света. Власти попросили жителей ограничить потребление электричества после аварии в электросетях, выключить кондиционеры и избыточные электроприборы. Минувшей ночью на регион была совершена массированная атака беспилотников. Погибли 4 человека, пострадали 28. Под удар попали паром в Керченском проливе, нефтяной терминал на Кубани и объекты инфраструктуры. Паромная переправа временно не работает. Больше грузам предлагают альтернативный маршрут. Поезда в Крым и из Крыма следуют с ограничений. Спасатели помогли туристам из Московской области. Группа из 4 человек застряла на Эльбрусе на высоте 3200 метров. 59-летняя женщина получила травму ноги. Пострадавшую на руках спустили с горы и передали врача. В Подмосковье официально открыты 90 пляжей для купания. Все зоны отдыха прошли проверку сотрудников МЧС. Специалисты оценили состояние дна, качество воды, а также наличие спасательных постов и медицинских пунктов. Больше всего зон одобрено в Красногорске и Сергиевом Посаде, по 7 локаций в каждом городском округе. Специалисты предупредили, что купание в необорудованных местах может быть опасно для здоровья. Миллионы жителей Бразилии получили оповещение от экстренной службы страны о нападении инопланетян. «Защищайтесь, инопланетная атака, люди, мы прибыли», — говорилось в тексте рассылки. Практически сразу выяснилось, что авторами текста были хакеры, которые взломали государственную сеть экстренного оповещения. Полиция начала расследование. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Максим Привалов. И это точно не фейк.
0: Новости. Новости на русском.

Лето, поэтому лучше, чем зеленые человечки, о которых говорилось в новостях, человечки слегка уже подзагорелые. Все-таки 21 июня, самое время, самый длинный день, к тому же сегодня, и при этом самая короткая ночь. Летнее солнцестояние над нами, в Питере белые ночи, на севере полярные дни. Очень красиво, но все-таки немножко грустно, потому что дальше, пусть по минуте, но лето пойдет на спад. Не будем этого дожидаться. Будем отдыхать и ни в чем себе не отказывать. Летнее настроение, летняя музыка здесь, на Русском радио. Все точно будет хорошо, поверьте.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22, тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Я веду неправильный образ жизни? Вот только не надо мне завидовать!
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
7: Жара может оказать серьезное влияние не только на внешний вид салона автомобиля, но и на работу его электрических систем. Об этом предупреждают эксперты. Продолжительное воздействие ультрафиолета ускоряет износ многих материалов в салоне. В таких условиях изделия могут выцвести, пересохнуть и потерять изначальный вид. Чувствительные всего к жаре передняя панель, рулевое колесо и сиденья. Сильно пострадать могут также электронные компоненты, включая мультимедийные комплексы, датчики и аккумулятор. Кроме того, жара дополнительно нагружает систему кондиционирования, что может отразиться на расходе топлива. Для снижения негативного влияния солнца на автомобиль рекомендуется парковать машину в тени или на крытых стоянках, использовать солнцезащитные экраны, тонировку стекол, а также специальные средства для ухода за пластиковыми и кожаными элементами.
8: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
9: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам? Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
0: Русское радио. Радио большой страны. Русское радио – это родные нулевые.
10: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
11: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящее, настоящее.
12: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо. «Русское радио». Для слушателей старше 12 лет.

Слава, Анна Семенович, девушки незаграничные на русском радио. Только что ода нашим красавицам от наших же красавиц. Слушайте, ну все мы наслышаны, знаем, что и там и коня, и избу. Ну, давайте хотя бы не воскресенье, а поэтому сегодня пусть избы не горят, кони не скачут, которых нужно останавливать на скаку, на ходу. Отдыхайте, милые! Ваш день сегодня. Пусть каждый день будет вашим днем. А чего уж мелочиться. 16:17 в Москве. Ханна снова продолжит тему русских красавиц через пару мгновений. Но пока Владимир Пресняков на русском.

0: Реклама на русском. Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
11: 6+. Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
12: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

Сергей Лазарев на русском. Эти выходные, как и многие другие, артист проводит на выезде. Ну уж очень популярное у него сейчас новое шоу «Шоумен», с которым он, собственно, и колесит по стране. Сегодня в Благовещенске. Я так понимаю, что уже шоу закончилось, потому что в Москве 16:30, в Благовещенске 22:30. Видимо, довольно счастливый. Может быть, на поклон выходит, цветы собирает, а может быть, уже и в номер приехал. Или наоборот, в аэропорт, чтобы садиться и возвращаться в Москву. Ну, что могу вам сказать? Да, жизнь артиста такая. Но обычно артист увидит только аэропорт, зал, где будет шоу во время репетиции, и отель, где они живут. Но в этот раз в Благовещенске смог даже прогуляться, вижу, артист. Выкладывает в соцсетях, что меньше километра между Благовещенском и Китаем. Амур разделяет две страны, река Амур. Да, чудные дела, географические наши, точно. Ну, в общем, ждем Сергея с следующей песней в эфире. Часто он радует нас новинками, пусть не сбавляет обороты, хотя знаю, что большой график у артиста. Дальше у нас Николай Басков и Лариса Долина. Спелись.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама Аухилюнрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Если я буду такой, как все, то кто тогда будет такой, как я? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Группа «Добро» на русском радио. Дальше больше. Не знаю, может быть, только мне так кажется, но вот и по какому-то вайбу, и по творчеству, и по любви к гитарной музыке, даже внешне, вот эти братья из группы «Добро» напоминают мне братьев из группы «Братья Гримм». Ну вот что-то есть, согласитесь, да? Ну, надеюсь, что у этой истории будет другой финал. Не рассорятся, не разбегутся, делить-пилить не начнут. И будут дальше, больше, лучше, громче выпускать новые песни. Сегодня у нас 21 июня, День медика. Третье воскресенье июня. Поздравляю всех медицинских работников. Давайте с вами встречаться как можно чаще, но не по вашим рабочим вопросам, а, например, в нашем столе заказов. Сегодня обязательно думаю, что в вашу честь, в ваш адрес будет... Будет несметное количество поздравлений. В 18.00 вечернее стол заказов, напоминаю. Меня зовут Максим Привалов, в ваших приемниках Русское радио. Выходные продолжаются.
1: Русское радио. Золотая история. Сливки выше облаков.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и bkminuten.eu. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
3: Мы готовы!
2: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в «Азимут-парк-отель Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «КП Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
8: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
9: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки!
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Приморском крае пропал вертолет Robinson R-44 с двумя членами экипажа. Он выполнял лесоавиационные работы и в какой-то момент перестал выходить на связь. Во время полета экипаж не подавал сигнал о проблемах и не просил помощи. На борту была женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Их поиски приостановили из-за наступления темноты. Утром понедельника операцию возобновят. Все детские лагеря Тувы проверят. Меры приняли после инцидента с нападением мужчины на детей в центре «Орленок». Он произошел минувшей ночью. Мужчина в состоянии опьянения проник на территорию лагеря, нанес телесные повреждения двум детям и повредил мебель. Медики оценивают состояние подростков как удовлетворительное. Первоначально сообщалось о 13 пострадавших. По данным регионального МВД, злоумышленника обезвредили сотрудники лагеря и передали прибывшим полицейским. Возбуждено уголовное дело. Поезд памяти отправился в свое пятое путешествие с белорусского вокзала Москвы в Брест. В проекте участвуют 200 старшеклассников. Они потомки победителей и представители народов республик бывшего СССР, сражавшихся в период Великой Отечественной войны. В этом году впервые присоединились школьники из стран антигитлеровской коалиции США, Великобритании и Франции. В Беларуси дети поучаствуют в памятных мероприятиях. Маршрут пройдет через 8 городов республики и 5 городов России, в том числе Москву, Санкт-Петербург и другие. В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси. Ее высота 26 метров. В основе скульптуры лежит изображение празднования футболиста после победы на чемпионате мира 22 года. Форвард Интер Майами 8 раз завоевал золотой мяч, награду лучшему футболисту по итогам года. Сейчас на чемпионате мира сборная Аргентины в своем первом матче одержала уверенную победу над командой Алжира со счетом 3-0. Лионель Месси забил все 3 мяча. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ностальжи. На русском радио только что звонки. По признанию артиста, у него один из главных праздников в году — это лето. Первый день лета, потому что летом и зимой он — это два разных человека. И нетрудно догадаться, который из них приятнее. Вишенка на торте, изюминка недели. Все это про воскресенье. Воскресенье, летнее воскресенье в городе. Впрочем, если вы проводили выходные за городом, готовьтесь к небольшой расплате в виде пробок на въезде. И мы, конечно, тоже подготовились. У нас самые отборные летние песни, самое превосходное настроение. И тем, и другим будем охотно делиться. Это «Русское радио». Здесь по-прежнему Максим Привалов. Вечер будет добрым.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность. Вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями. В утренние часы 22, тепла, днем до плюс 27. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
4: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Каждый раз мечтаю начать новую жизнь. И что мешает? Старая.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
8: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Татьяна Куртукова на русском. Алешенька. Но, может быть, эта песня вернет популярность такому красивому мужскому имени? Нет его, давно нет в топ-5 самых популярных. Но вот смотрю, и по России, и по Москве нет Алешенек. Значит, кто есть среди мужских имен? Александр, Лев, Матвей, Иван и Михаил. Вот такой топ-5. Так, а женщины у нас, вернее, женские имена, то есть девочки, которые родились в 2026-м, середина года, популярные имена следующие. София, Анна, Алиса, Ева, Василиса и неожиданно много Варвар в этом году. Варвара, я вот оттуда только помню, непокорная дочь, помните, в сказке какой-то это было. Так, ну у нас в плейлисте тоже сплошная экзотика. Натан, Авраам, Мари... Кто еще? Мишель. Вот такое вот продолжение. Ну, впрочем, и Лера вот сейчас будет. Такое. Разнообразие. Выбирайте, пожалуйста, кто нравится. И делайте громче. Это «Русское радио». У нас много музыки. И вся любимая.

0: Реклама на русском.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте dnevnikpamyti.rf. 6+.
12: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
13: Хотите летом немного подзаработать? Проверьте карманы своей зимней одежды. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Авраам Руссо на русском. Обручальное. Ну, горько вам, что ли, если сегодня вы решились на это благое дело. Идеальная погода для свадьбы, ну, по крайней мере, в столице. Фотки будут, закачаешься. Свадьба, конечно, дело такое тонкое. Все волнуются, молодожены, там, гости, родители. Особенно если посмотреть на родителей там, жениха и невесты, то волнуются больше, конечно, родители невесты. А папы особенно. Ой, это же сокровище свое отдают. Сегодня действительно на пап все внимание, потому что сегодня день отцов. У всех приподнятое настроение, так и выходные. У отцов оно еще и праздничное, поэтому всех отцов, пап, поздравляем с праздником таким новоиспеченным. День отца в России отмечается официально. Ну, мам, мы тоже не обидим ни добрым словом, ни любимыми песнями, ни вниманием. Это «Русское радио», в эфире по-прежнему Максим Привалов. Напоминаю, что у нас полчаса до вечернего стола заказов. Там напоздравляемся, напризнаемся и, конечно, попередаем приветы. А пока, пока музыка. «Моя Мишель» с новинкой скоро. Владимир Пресняков, «Не пара, серебро». Все они после Григория Викторовича. Григорий Лепс на русском. Я поднимаю руки.

0: Новая песня на русском.
1: Мы группа «Серебро». И вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и...

0: Не кислые шутки.
1: На Русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
4: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Отсадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Lite по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Отдам долги в хорошие руки. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Не пара на русском радио, песня о любви. Ну, о любви к жизни, наверное, прежде всего. Кроме того, что сегодня там день медицинского работника, день отца, сегодня еще и международный день йоги. О чем нам йога говорит, что как бы жизнь, как бы судьба не завернула вас в какую бы странную рогатину и позу не согнула, ну, постарайтесь расслабиться и получить от этого удовольствие. Я, кстати, пару-тройку раз ходил на йогу. Вообще не мое. Но преклоняюсь перед теми, кто смог постичь и познать этот дзен. Но я вот так не могу. Дышите, тяните, молчите. Ну, вообще не мое. 17:43 в Москве. Приближается к нам, надвигается на нас вечерний стол заказов. Столько приятных моментов нужно обсудить. Лето, выходные, любовь, дни рождения. Часа, конечно, не хватит, но мы будем стараться. Меня зовут Максим Привалов, в ваших приемниках «Русское радио». Дальше слово Владимиру Преснякову.
1: Любовь и дружба, держась за плечи.

0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Щелка и челюстной сустав беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
9: Русское радио.
8: Русское радио. Всегда с тобой.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
10: Где-то выше облаков, выше облаков. Крылья за спиной, прямо над тобой.
0: Русское радио.

слушайте лучшее. Любимое на русском. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Все.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Швейцарии сегодня проходят переговоры США с Ираном. Иранскую делегацию представляет спикер парламента, глава МИДа, а также замсекретаря Высшего совета нацбезопасности и председатель Центрального банка. От Америки на переговоры прилетел вице-президент Джей Ди Венс, спецпосланник президента Стив Уиткоф и зять лидера США Джаред Кушнер. Тем временем Ормузский пролив остается пока закрытым. Джей Ди Венс заявил, что на переговорах с Ираном уже удалось достичь значительного прогресса. Он назвал встречу исторической и выразил надежду на дальнейший успех. Средний размер пенсии неработающих россиян в мае достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные социального фонда. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выплата увеличилась более чем на 1 800 рублей. Также уточняется, что средний размер пенсии работающих граждан в мае составил 23 700 рублей. В России утвержден ГОСТ на женские каблуки. Он будет действовать со 2 ноября, следует из данных Росстандарта. Там прописаны методы определения прочности крепления среднего или высокого каблука к женской обуви. Ранее был утвержден новый ГОСТ на школьную форму. 2026 год оказался рекордным по количеству новых ГОСТов. За 12 месяцев Росстандарт планирует утвердить свыше 2000 различных документов. В северном полушарии Земли наступило астрономическое лето. Сегодня максимально длинный световой день. В Москве он составит 17 часов 33 минуты, а ночь на 22 июня будет самой короткой, всего 6 часов 27 минут. В день летнего солнцестояния солнце восходит на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге в полдень. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Максиму Привалову.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ох, сегодня мы разгуляемся. Столько поводов для того, чтобы выступить и отметиться в столе заказов. Сегодня и Международный день отца, и День медицинского работника, День йоги международной, ну, мало ли увлекаетесь, День летнего солнцестояния, то есть, когда совсем коротенькая ночь и огромный день, чтобы потратить его на тех, кто вам не безразличен. В общем, пишите, все с удовольствием прочитаем. «Стол заказов» на русском. Меня зовут Максим Привалов. Как зовут вас? Не забудьте подписаться. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Есть еще альтернативная возможность. Это, например, оставить свое сообщение в наших группах в социальных сетях. Есть группа ВКонтакте, есть группа Русского радио в Одноклассниках. Они, в принципе, похожи. Схема едина. Есть большая публикация на стене. Написано «Стол заказов». Приветы в комментариях. Вот, согласно инструкции, нужно поступить. Приветы, поздравления, признания и прочие приятности. Складывайте, я пошел изучать.
0: «Стол заказов» Русского радио. Ты на прощание.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Наташа оставила привет для мужа с золотыми ручками. Так и пишет. Зовут его Андрей. Что там мастерит сейчас супруг? Не знаю. Может, массаж делает? Это тоже золотые ручки. Так, привет для Катюши Ковалевой из города-героя Севастополя. Поздравления с Днем медицинского работника. Ни бинта, ни иголочки. От Алекса из Москвы. Добрый вечер, Русское радио. С помощью вас хочется поздравить с Днем медицинского работника, нашего незаменимого фельдшера, Клавдию Павловну Котенко. Она очень грамотная, очень добрый, отзывчивый человек. Помогает всему поселку в дождь, стужу, ночью, днем, неважно. Желаем ей здоровья и терпения, чтобы начальство ценило и поощряло, причем почаще. С уважением, Галина Антонова, Омская область, Одесский район. Пожалуйста, прочитайте с удовольствием. Поздравляем, конечно, всех, кто относится к этой героической, без всяких кавычек и сомнений, профессии. Спасибо вам, потому что иногда думаешь, ну ладно, там свое, да, когда вот чужое, какая-то беда или горе, это все бросить, отринуть, так, скажут люди, это твоя работа. Нет, это не работа, это призвание, я так вам скажу. Открытка поздравительная, свадебная, значит, дорогие Владислав, Владислава. Ух ты, красивое имя какое. Владислава и Илья. От семьи Орловых поздравляем вас с одним из важнейших событий в вашей жизни. Созданием семьи. Еще вчера вы были просто женихом и невестой, а сегодня уже муж и жена. Любви, счастья, взаимопонимания, долгих лет совместной жизни. Пусть ваш дом всегда будет наполнен теплом, радостью и улыбками. К сожалению, не смогли приехать на ваш праздник лично, но сердцем были рядом с вами. Очень вас любим, искренне радуемся за вас. С любовью, Игорь, Нина, Никита, Данила, малышка Агния, мама Таня. Большой привет семье Марченко и Ивеновым, наверное, а также Генераловым, Богославским и всем-всем нашим друзьям, знакомым и близким. И приписочка «Горько» и фоточка молодоженов. Слушайте, какая красивая пара. Даже, мне кажется, чем-то похожи. Такие светлые, улыбчивые, красивые лица. Илья и Владислава. Мы вас поздравляем. И присоединяемся. Даже на расстоянии чувствуется, что прям горько.
0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность. Вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями. В утренние часы 22 тепла, днем до плюс 27. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
13: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленинован», Садовая, 43.
7: кошелек, как луковица. Открыл и заплакал.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио. Радио. Все будет хорошо. Что слушает страна? Русское радио. Любимая.
18: Может, поставим мир на паузу и в отношениях повысим градусы.
17: Только лучшее.
19: Я грею счастье, но ты не смотри, оно с тобою связано.
17: Слушайте лучшее. Любимое. На русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Русское радио, здравствуйте. В этот прекрасный и солнечный день хочется передать привет любимому, лучшему мужу на земле. Ванечка, солнце мое, люблю тебя безумно. Жена Катюша Аржанова. Прелестно. Добрый вечер, Русское радио. Нашему сыночку Тимурчику привет. Мы тебя очень сильно любим. Мама, папа. Так, ну, папа, не знаю, как зовут, мама Наталья, судя по всему, Донецк, Ростовская область. Еще что у нас есть? Да много чего, на самом деле, сообщения очень активно летят, спасибо вам за это, Русское радио, здравствуйте, брату Карену, везу его в больницу, пусть не переживает от Сарины. Теперь уже мы переживаем. Это же просто так в больницу не ездят. Я понимаю, что сегодня день медицинского работника, но вряд ли вы едете с розочками его поздравлять. Что-то явно случилось. Давайте так, чтобы легким испугом все отделались. Здрасте, дорогое Русское радио. Сейчас Ольга. Ольга нам пишет. Я из Самарской области. Привет вам, всем слушателям. Ладно, спасибочки. Здрасте, Русское радио. Все-все-все. Мы сегодня открыли сезон грибов. Ой, я вчера только об этом рассказывал, что июнь завершается, пора выходить. Вот люди послушали. Значит, в Ленобласти пошли грибочки. Большой привет мужу Димке, коту Тимке, кошке Дымке, от меня Ленке. Вот такая у нас семейка. Ну, прекрасная семейка. Все в рифму. А что набрали, если не секрет? Может быть, даже сфотографируете нам ваш улов? Корзинка или поменьше чего? Какие там у вас пошли? Ну, понятно, что место не уточняется, а то сейчас мы скажем громко, все понаедут. Вот, но мы рады за вас. Добрый вечер, Русское радио. Пожалуйста, привет семье, жене Виолетте, дочке Эмме и сыну Серго. Мы сегодня прекрасно погуляли по Петергофу. Сейчас возвращаемся домой. В Артан из Махачкалы. Ой, это вы прям из Петергофа в Махачкалу? Махом? Смелые люди, молодцы. Русское радио, привет. Любимой теще Татьяне, любимую тещу Татьяну Александровну Костюкову с днем медицинского работника. Успехов, карьерного роста от семьи Казиева. Спасибо вам большое за ударение. Часто так нас радуют, потому что теряемся в догадках. Не все Ивановы, Петровы, Сидоровы. Бывает, что разночтения случаются. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Жду ваших посланий.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Приветик, Русское радио. Вот так вот кокетливо нас приветствуют. Поздравьте с днем медицинского работника, любимую доченьку Викторию Грицкову. Терпение, сил, ты умничка. Из Смоленской области, из города Сафоново. Прекрасно. Почему вы не зачитываете песни? Ну, зачитываем иногда. Ну, мы же все-таки песни должны зачитывать те, кто исполняют. Рэперы, например. Жене Наталье привет. Наталье Полежаевой от Вадима. Люблю сильно, скучаю. Город Рассказово. Скоро приеду. Добрый вечер, Русское радио. Хочу передать привет коллегам областному родильному дому города Новосибирска. Неонатологам, гинекологам, медицинским сестрам. Всем-всем-всем. Детское отделение вам отдельный привет. Всем здоровья, счастья и любви. Это от Инны. Дорогая Инна, всем коллегам и вам. Я так понимаю, что это и ваш праздник тоже. Низкий поклон, честь и хвала. Принимайте поздравления. Добрый вечер. Хотим поздравить любимую внучку с 9-летием. Дорогая Вероничка, расти здоровой, красивой, счастливой. Мы тебя очень любим. Твои бабушка и дедушка, а также тетя и дядя. Русское радио, здравствуйте. В этот прекрасный солнечный день. Привет любимому, самому лучшему мужу на земле. Ванечка. Так, по-моему, Ванечка уже передавала привет Катюше. Ну, может быть, еще написала, потому что бывает так, что люди дублируют сообщения и туда, и сюда. Мы же по всем мессенджерам тут ползаем, по всем социальным сетям, чтобы успеть как можно больше прочитать. Поздравляем Сергея Ильющенкова с днем рождения, крепкого здоровья, всего наилучшего. Жена Наталья, дети Катя и Максим и внуки Таня, Ваня и Соня. Стол заказов на русском 8-916-003-105-7. Номер для ваших посланий через мессенджер. Меня зовут Максим Привалов, и вы не забывайте подписываться. Это всегда приятно.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечерний стол заказов на русском. Привет большой для Романа из Сергиева Посада. Ромка, люблю безумно. Пишет Олька из города Электростали. Ну, так вот прямо и подписано. Ты самый лучший, еще добавляет она. Добрый вечер, Русское радио. Хотим поздравить внучку с 9-летием. Дорогая Вероничка, расти здоровой, красивой, счастливой девочкой. Мы тебя очень любим. Бабушка и дедушка, а также тетя и дядя. Любимый Русское радио, здравствуйте. Так, это все тут про заказы. Добрый вечер. Вечер, привет подружке Настюшке. Я вас прошу прочитать директ. Еще что есть. Аллочка из Сочи, вижу. Просто микрофон нам прислала. Спасибо, один есть, но еще один никогда не повредит. Русское радио, привет. Поздравляем нашу маму Наташу Васильеву из города Ногинска с днем рождения. Счастья, здоровья, хорошего настроения. Ну, это коллективное послание, поэтому подписи и не требую. Здравствуйте, огромный привет для молодого папы, для Димы Паничева в Мурманскую область. А, в Мурманской области дожди. Это вот все в одном сообщении. Как эти вещи связаны? Повлияли ли на то, что он молодой папа? Хотя, может быть, тоже дожди были, скучно. Люди дома сидели. Здравствуйте, Русское радио. Привет племяннику Юре от Полины. Скажите, что я его очень люблю. С удовольствием. Вечерний стол заказов на русском. Напомню, наш номер 8-916-003-105-7. Стараемся объять необъятное. Очень много посланий. Торопимся.
0: Стол заказов Русского радио. Реклама на русском.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте dnevnikpamyti.rf. 6+.
14: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Последняя минута, засекайте время. Добрый вечер, любимую супругу Машеньку и ее сестричку с 24-м днем рождения, чтобы все мечты сбылись, а я постараюсь как смогу помочь, разумеется. Для этого супруг Михаил, кстати, сестричку зовут Диана, они близняшки. Добрый вечер, Русское радио, привет мальчикам, своим мужу Руслану и сыну Ясуру. Я вас очень сильно люблю, подписи не вижу. Из Германии нас приветствует. Большой привет для Светланы Юрины от любимого Анатолия Сергеевича. Большое спасибо вам, Русское радио. 20 лет живу в Германии, все это время с вами, и в машине, и на работе, и дома, и на отдыхе. Спасибо, везде, в общем, с нами человек. Анну Макроусову с днем медицинского работника. Работает она медсестрой в поселке Июльский, это Краснодарский край. Также привет брату Александру Горшкову, он у нас работает проводником. Мария из Дагестана, всех представила, отчиталась. Вот мне кажется, Краснодарский край — это вотчина моего сменщика.
2: Привет, да.
1: Артем Сорокин в студии, привет.
2: Привет, 30 лет прожил в Краснодарском краю, обожаю, люблю, вспоминаю. Скоро приеду, дождитесь меня.
1: То есть ты на вопрос, где провести отпуск, у тебя вариант всегда готов и всегда
2: много
1: есть.
2: Много классных местечек на побережье, таких, знаешь, которые никто не знает, но там прям...
1: Ну ты сейчас не говори громко, а то станут очень... Мне потом тихо скажешь.
2: Скажу.
1: Ладно, все.
2: Хорошо.
1: А то сейчас, знаешь, устроим там паломничество. Все, оставайтесь на русском. Хорошего отдыха или работы. А я, кстати, вернусь к вам завтра, вернусь в 11. Услышимся, пока.
2: Возвращайся.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Звонок будильника означает, что лучшая часть суток закончилась.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
6: Туманный

0: только лучшее.
1: Очень жаль, моя любовь. Я точно знаю, не забуду тебя.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Около 30 тысяч жителей в Омской области вторые сутки без воды. На улице там 30-градусная жара. Накануне ЧП случилось в городе Тара. Министр энергетики ЖКХ Омской области сообщил, что старая водяная помпа на насосной станции вышла из строя и не подлежит восстановлению. На подготовку нового насоса повышенной мощности уйдет около 3 дней. Сегодня в городе ввели режим ЧС. Власти занимаются подвозом воды. Прокуратура проводит проверку. Тем временем аномальная жара пришла в Европу. Власти нескольких стран объявили максимальный уровень опасности и ввели различные ограничения в связи с температурами от 35 до 44 градусов. Так, в Испании, где средняя температура днем достигает плюс 40, футбольная федерация закрыла большую фан-зону для болельщиков в Мадриде, где люди должны были под открытым небом смотреть игру своей сборной против Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу. Матч начинается в эти минуты. А во Франции ограничили продажу алкоголя, закрыли школы. В крупнейших регионах Италии введен запрет на тяжелые строительные, дорожные и сельхозработы на открытом воздухе. В России снизилась текучка кадров, хотя в 2023-2024 годах она находилась на рекордно высоком уровне. Об этом со ссылкой на расчеты Президентской академии пишет «Коммерсант». Исследование показывает снижение как найма, так и выбытия работников. В предыдущие 2 года место работы сменил примерно каждый третий сотрудник. Основной причиной такой динамики стало создание большого числа новых рабочих мест. Однако на фоне охлаждения экономики потребность компаний в работниках снизилась. В парке «Патриот» Министерства обороны установили рекорд России по сухой гребле на тренажерах. Участие в состязании приняли команды из более чем 10 регионов России. Они совместно преодолели символическую дистанцию в 1610 километров, расстояние от Москвы до Берлина. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и Артем Сорокин.
0: Новости, новости на русском.
2: Артем Сорокин.
0: Артём Сорокин на русском радио.
3: Как вы думаете, какая песня у меня крутилась в голове, друзья, пока ехал на работу? Кстати, жаль, что у нас ее нет на русском радио. Может быть, добавим в эфир? Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя. Ля-ля-ля-ля. Да, песенка-мышонка из мультика, а все потому, что замечательная летняя погода сегодня у нас. И воскресенье еще хотя бы немного продолжается, и любимые песни с нами. А значит, не будем медлить, не будем ждать, продолжим отдыхать. Мари Краймбрери открывает час. От меня, Артема Сорокина, всем большой привет. Максиму Привалову спасибо за прошедший час. Антону Кравченко спасибо за новости. Начинаем воскресный вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность. Вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями. В утренние часы 22 тепла, днем до плюс 27. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
7: Жара может оказать серьезное влияние не только на внешний вид салона автомобиля, но и на работу его электрических систем. Об этом предупреждают эксперты. Продолжительное воздействие ультрафиолета ускоряет износ многих материалов в салоне. В таких условиях изделия могут выцвести, пересохнуть и потерять изначальный вид. Чувствительные всего к жаре передняя панель, рулевое колесо и сиденья. Сильно пострадать могут также электронные компоненты, включая мультимедийные комплексы, датчики и аккумулятор. Кроме того, жара дополнительно нагружает систему кондиционирования, что может отразиться на расходе топлива. Для снижения негативного влияния солнца на автомобиль рекомендуется парковать машину в тени или на крытых стоянках, использовать солнцезащитные экраны, тонировку стекол, а также специальные средства для ухода за пластиковыми и кожаными элементами.
8: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
9: Сейчас отличное время, чтобы обновить автомобиль. «Иксит» и «Иксалантикс» — это передовые технологии, мощь и премиальный комфорт. Я Наталья Казакова, руководитель отдела продаж «Сокол Моторс». Приглашаю вас в дилерский центр на Пойменной 1Г за эксклюзивными условиями приобретения «Иксит» и «Иксалантикс». Ваш запрос возьму под личный контроль. Подберу максимально выгодное решение по трейд-ин, кредиту или лизингу. Пройдите тест-драйв и убедитесь сами.
10: Exit-центр «Сокол Моторс». Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г.
11: Exit. Born for more.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Все будет хорошо.

Вот, оказывается, одно дерево березы может дать до 150 литров сока за сезон. Представляете, друзья, в России ежегодно собирают около 70 тысяч тонн сока березы. Ну и в целом почки, листья и сок березы используются в медицине как мочегонное, бактерицидное, желчегонное средство. По-моему, актуально вообще прийти в норму после бурной субботы. Правда, у меня вот сегодня как-то не очень пищеварение, но надо сока березы выпить и заодно бутерброд с активированным углем. Так, мы с вами в ближайшие минуты активизируемся под песней Владимира Преснякова, Лена Терлеева появится, а пока Зиверт, летняя, вечно зеленая, пожелает нам всем волшебного вечера на русском радио.

Часто, когда мы лучше узнаем вторую половинку после знакомства, какие-то черты характера нам кажутся странными, необычными, нелогичными, но как-то вот привыкаем, принимаем и уже не так удивляемся. Вот интересно, как Владимир Пресняков познакомился с Натальей Подольской, расскажу вам сейчас. Все случилось в 2005 году во Франции. Владимир и Наталья оказались в одной команде на съемках шоу «Большие гонки» для Первого канала. Владимир позже вспоминал, он сразу почувствовал что-то сильное. Когда мы познакомились с Наташей, я стал задыхаться. Потом кто-то как будто ударил меня сковородкой по башке, но за спиной, естественно, никто не стоял. Удар пришелся сверху, наверняка от ангела, это была любовь. А Наталья призналась в тот момент, внутренний голос четко ей сказал: «Это твой будущий муж». Ну и Владимир Пресняков рассказывал, что сразу сказал Наталье Подольской довольно дерзко: «Ну что, крошка, поплаваем в бассейне?» Он был уверен, что получит отпор, но Наталья отреагировала иначе. Правда, сначала она опешила и даже испугалась такого прямого подхода. Но спустя примерно полчаса Владимир Пресняков сумел ее обаять. Ну вот и поплавали в бассейне. 21 год уж плавает. Русское радио вместе с вами. Всем хорошего вечера. Ёлка здесь.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. С вами Алла Довлатова. Сегодня услышала критику от мужа своего. «Что ты никак из дома выйти не можешь? Толчешь воду в ступе». И как будто подтолкнуло на меня рассказать вам об этом крылатом выражении «толочь воду в ступе». Вы, конечно, знаете, что говорят так о ненужном и бессмысленном деле. В древние времена ступа – это был такой сосуд из глины, в котором хозяйки грели воду. Процесс был долгий, женщины успевали посплетничать и косточки перемыть. В общем, проводили время за пустой болтовней. Но есть и другая версия. Фраза могла возникнуть из культуры свадебных русских обрядов. Невесту заставляли толочь воду в ступе или даже нести ее в решете, чтобы продемонстрировать таким образом жениху ее покой. Упорность, смиренность и трудолюбие. Ой, слава богу, в наше время над невестами так не издеваются. И бесполезные задания нам не раздают. Но благодаря этой традиции мы вспомнили еще один фразеологизм с тем же значением – носить воду в решете. Я же вам желаю сегодня занятий приятных и полезных. До новых встреч в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Разгулялась волна.
8: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования. Заявите о ней на форум. Сильные идеи для нового времени. До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «РТ» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
12: 6+. Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Саня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Вот есть такая расхожая фраза у некоторых мэтров отечественного шоу-бизнеса, которые продолжают десятки лет выступать с одними и теми же песнями. Фраза звучит так: «Новые песни пишут те, у кого плохие старые». Это правда, но не совсем. Вот был же хитяра убийц, помните? «Катя, возьми телефон». Парни явно поставили себе задачу, если не переплюнуть, то продолжить выбранное направление. А только теперь здесь и Катя, и Лена, и Маша, и Таня. Получилось, по-моему, круто, танцевально, бодренько, уверенно. Жаль только, вот мне кажется, что все время про девчонок. Я так подумал, ну парни же тоже расстраиваются, когда девчонки их бросают. Ну могли бы бис спеть: «Вася, не плачь, мир ведь не крутится вокруг нее. Гена, не плачь, жизнь продолжается даже без нее». Ну все, идея есть, бис, номер карты дебетовой вам скину. Поделитесь. Всем приятного вечера, это Русское радио.
1: Артем Сорокин.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио.

0: Кроме этого, в Крыму перестали продавать бензин на АЗС. Разлив нефти в Каспийском море произошел из-за повреждения трубопровода в Азербайджане. Следы загрязнения выявлены у пляжа Дюбенди. А затем в акватории было выявлено нефтяное пятно. После ЧП транспортировка нефти по трубопроводу была остановлена. По предварительным данным, нефтепровод был поврежден из-за контакта с внешним предметом, предположительно с якорем. В Екатеринбурге ограбили квартиру главного тренера магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Андрея Разина. Мошенники взломали аккаунт на госуслугах его 16-летнего сына и оформили от его имени доверенность на якобы боевиков из Украины. После этого они связались с юношей, представившись сотрудниками правоохранительных органов, и запугали. Под давлением подросток передал ключи от квартиры неизвестному, который проник в жилище, похитил сейф и скрылся. После того, как ребенок рассказал все родителям, те обратились в полицию, похитителя задержали. Миллионы жителей Бразилии получили оповещение от экстренной службы страны о нападении инопланетян. «Защищайтесь, инопланетная атака, люди, мы прибыли», — говорилось в тексте рассылки. Практически сразу выяснилось, что авторами текста были хакеры, которые взломали государственную сеть экстренного оповещения. Полиция начала расследование. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Ну а с какой песни мы должны были открыть новый час на русском? Конечно, «Солнечные зайчики», «5 утра». А все потому, что сегодня, 21 июня, северное полушарие Земли отмечает день летнего солнцестояния. Момент, когда солнце достигает наивысшей точки на небесной сфере, знаменуя начало астрономического лета и самый длинный световой день в году. Для жителей северного полушария это событие символизирует приход лета, конечно же, после которого, внимание, продолжительность светлого времени суток начнет сокращаться, а ночью удлиняться. Ну, все, я так не играю. То есть с этого дня, получается, день будет сокращаться. О чем это говорит, друзья? О том, что, ну, не теряем времени. Уже через 10 дней июнь закончится. Лето быстро пройдет. Ну, фактически так. Почти что одна треть прошла. Так что ускоряемся, не теряем мгновений, а воскресный вечер будет и дальше замечательным. Доброго вечера!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность. Вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями. В утренние часы 22 тепла, днем до плюс 27. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
0: Реклама на русском. Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московская образования» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
3: Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
6: Жара может оказать серьезное влияние не только на внешний вид салона автомобиля, но и на работу его электрических систем. Об этом предупреждают эксперты. Продолжительное воздействие ультрафиолета ускоряет износ многих материалов в салоне. В таких условиях изделия могут выцвести, пересохнуть и потерять изначальный вид. Чувствительные всего к жаре передняя панель, рулевое колесо и сиденья. Сильно пострадать могут также электронные компоненты, включая мультимедийные комплексы, датчики и аккумулятор. Кроме того, жара дополнительно нагружает систему кондиционирования, что может отразиться на расходе топлива. Для снижения негативного влияния солнца на автомобиль рекомендуется парковать машину в тени или на крытых стоянках, использовать солнцезащитные экраны, тонировку стекол, а также специальные средства для ухода за пластиковыми и кожаными элементами.
7: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
0: Встречайте новую эру премиального комфорта «Exceed RX». Двухлитровый турбомотор 249 лошадиных сил. Разгон до сотни от 8,6 секунды. Полный привод и адаптивные режимы движения. Гарантия 7 лет или 200 тысяч километров. Ростов-на-Дону. Малиновского, 43. Плюс 7-863-320-37-26.
8: Exceed. Born for more.
9: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
9: Русское радио.
11: А мы девушки не заграничные, и нашу красоту не заменить.
9: Только любимая.

сколько в жизни таких вопросов, начинающихся на ну зачем мы тратим треть жизни на сон, например, ну зачем мы обижаем тех, кого любим, ну зачем мы ищем смысл там, где его нету, ну зачем выходные заканчиваются, зачем понедельники придумали, ну зачем время летит так быстро на выходных, а вот когда в пробке стоишь, например, в понедельник, время летит очень-очень медленно. Я не знаю, друзья, давайте вместе искать ответы на все эти вопросы, время у нас пока еще есть. 20:17 в столице, воскресенье, 21 июня. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Артем Сорокин. Готов и далее оставить лучшие любимые песни. У нас впереди Филипп Киркоров, «Винтаж», «Артик и Асти», немедленно.

общем, у Филиппа действительно все неплохо сейчас на данный момент. Например, он планирует быть хедлайнером фестиваля «Новая волна», который пройдет в Казани в августе. Филипп выйдет на сцену 6 вечеров из 7. А еще в июне Филипп посетил церемонию премию ТЭФИ. Не только присутствовал как гость, но и получил награду «Шоу Маска», где артист является председателем жюри, признали лучшим развлекательным звездным шоу прайм-тайма. Ну что, поздравляем Филиппа. А кроме этого, ну это так, уже из серии «Желтой прессы», в начале июня Киркоров Филипп публично признался, что сделал ринопластику. В разговоре он использовал довольно образное выражение «нос каляка-маляка», что вызвало активное обсуждение в СМИ и среди поклонников. Ну, мужчина возраста Филиппа, мне кажется, он хорош при любом раскладе, чего уж там улучшать себя, да мы любим Филиппа любым, ведь правда, друзья, хороший Филипп, хороший, любимый, добрый, и пусть так дальше и будет. Русское радио вместе с вами, 2027 в столице, в продолжении «Чили и добро». Звук поставим на...

0: шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа.
2: Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Ватсон, кто это воет на болотах?
5: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
8: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
3: 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
3: 12+.
10: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Прежде чем увидеть много стран, надо быть уверенным, что ты правильно подготовился, а не как на уходящей неделе новость пролетела в соцсетях, значит, чат-GPT оставил россиянина без отпуска. Нейросеть сказала, что для поездки в Македонию виза не нужна, но это оказалось не так. Мужчина вместе с семьей купил билеты, забронировал отели, машину, но в аэропорту в Турции они планировали лететь транзитом, их развернули из-за отсутствия визы. В споре он даже показал сотруднице авиакомпании ответ чата GPT, но та сослалась на официальные правила въезда. Но вот жаль, что нейросеть не умеет бронировать адвоката прямо на месте. Мораль этой истории, как там говорили во времена перестройки, доверяй, но проверяй. Доверяй нейросетям, но проверяй в других источниках, сверяйся. Да, всем хорошего лета, друзья, где угодно, на даче, на море, в парке. Главное, что мы вместе на Русском радио. У нас через 3,5 минутки новая песня Анны Асти и Димы Билана.
1: Артём Сорокин на Русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять облезят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Если вторжение будет завтра, их просто смоет в море.
7: Исторический триллер «Давление».
9: Почему я должен вам верить?
10: Нужно принять этот факт. И не важно, насколько он вас пугает.
7: Один прогноз изменит мир.
11: Шторм, о котором я говорю, реален.
7: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
12: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Знаете, как называется книга, над которой я рыдал? Математика. 3-й класс.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
17: Русское радио.
16: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
18: Что слушает страна?

черно-белые сны мне обещали весны, и я ее не ждал почти.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП на юге Москвы крупный пожар. Горит административное здание, частично обрушилась крыша. По данным МЧС, площадь пожара составляет более 300 квадратных метров, эвакуированы 60 человек. Очевидцы сообщают о сильном задымлении. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте продолжают работать спасатели. Межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства пожара. В Севастополе ограничат проведение мероприятий, работу транспорта и магазинов. Как сообщил губернатор, общественный транспорт будет работать только в светлое время суток с 5.

0: связано со снижением спроса на гаджеты. По данным собеседников издания, с начала года продажи смартфонов в России сократились на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. И новости чемпионата мира по футболу. На Мундиале стартовал очередной игровой день. Пока прошел только один матч. Сборная Испании буквально несколько секунд назад разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4-0. Матч завершен. Первый мяч за сборную забил 18-летний Ламин Ямаль и вошел в топ-10 самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира, обойдя Лионеля Месси. Вернусь буквально через час. Далее в эфире любимые песни и Артем Сорокин.
1: Новости. Новости на русском. Артем Сорокин на русском радио.
2: 21 час, 2 минуты, время московское. Ну что, немного времени остается до конца воскресенья. Понемногу наш Титаник воскресный приближается к айсбергу под названием понедельник. И вот сейчас, друзья, важно не делать ничего такого, что не нравится. Я желаю вам провести в ближайшие часы воскресного вечера, как говорил Леонид Ильич Брежнев, с чувством полного и глубокого удовлетворения. А через час у нас стол заказов, пока же руки вверх.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22, тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Русское радио – это родные нулевые.
5: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
6: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем сердце.
0: Восходящее, настоящее.
7: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: еще встретимся.
1: Мы еще встретимся. Фраза, которую точно меньше всего хочется слышать от преподавателя и от экзаменационной комиссии всем старшеклассникам в период ЕГЭ и экзаменов. Хочется так вот: сдал и пропал. Вот как раз пару дней назад Дмитрий Маликов обратился к старшеклассникам в период экзаменов в соцсетях. Дмитрий призвал не отчаиваться из-за результатов, напомнив, что ни один тест не способен полностью оценить личность человека. Дмитрий Маликов дал несколько практических советов. Если результат экзамена порадовал, порадовался. Порадоваться. Если расстроил, воспринять это как временный этап. А если рядом есть поддерживающие взрослые, цените это. Обязательно ценить. Ну и завершил обращение Дмитрий Маликов словами Русского радио. Все будет хорошо. Ну это правда. Вот, дорогие старшеклассники, выпускники, скажу вам свой личный опыт. Я, знаете, понял по итогу обучения в вузах, что, ну, не столько важны оценки для твоей будущей профессии, сколько увлеченность каким-то делом, когда тебе просто дико нравится чем-то заниматься. И, конечно же, твои друзья, твои хорошие, твои социальные связи. Вот что важно в жизни.

вот иногда в путешествиях попутчики становятся, если не друзьями, то очень хорошими приятелями вот за эти несколько часов, и вот вы уже общаетесь, смеетесь. Знаете, мне кажется, это потому, что так происходит, когда люди встречаются на короткий срок, когда какие-то 3 часа у вас впереди, или 10 часов, или 15 часов, допустим, в поезде, исчезает страх, а что он подумает или что она подумает. Приходит какая-то откровенность, ты готов рассказать этому человеку все, что думаешь, знаешь, что, скорее всего, я его никогда не увижу, а почему бы не быть таким, какой я есть? И вот эта откровенность даже порой приходит быстрее, чем в многолетнем знакомстве. Я не знаю, как у вас, а у меня всегда возникает ощущение, почему мы вынуждены сейчас разъезжаться? Может быть, телефонами обменяться? А почему бы и нет? Русское радио с вами, мы тоже попутчики. Через полчаса стол заказов, а здесь Мия Бойко.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Рядом, недалеко и легко можно достать рукой. Это, конечно, про мобильный телефон. Он нам с вами, друзья, пригодится. В следующем часе у нас впереди стол заказов. Кстати, мне вот интересно стало, а сколько в среднем люди в мире смотрят в свой мобильный телефон? Так вот, согласно данным, за этот год в среднем по миру среднестатистический человек смотрит в телефон 5 часов 37 минут. Проблема, в общем, касается не только молодежи. Длительное использование телефона не ограничивается подростками. Данные показывают, что среднее экранное время в день по миру составляет от 4 до 6 часов в день во всех возрастных группах, от 11 лет до 45. Это говорит о том, что привычка залипать в телефоне стала нормой для всех поколений. Ну и, конечно, есть разница по профессиям. Время использования телефона сильно зависит от рода деятельности. Например, специалисты в сфере права, финансов и других профессиональных услугах проводят в телефоне в среднем до 6-7 часов в день. Это самый высокий показатель среди профессий. Ну ладно, про профессии сегодня не будем. Завтра понедельник, завтра все про работу, а мы будем использовать с вами телефон в следующем часе уж точно по назначению. Приветы друг другу передавать, признаваться в любви, говорить теплые, хорошие слова. Все это в столе заказов, а в продолжении Ханна. Я Артем Сорокин, это «Русское радио».

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, вечером плюс 23, завтра в городе также облачно с прояснениями, в утренние часы 22, тепла, днем до плюс 27, ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
2: А я все помню, помню, как тебя любили.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Туристы компании Fun & Sun остались без документов из-за масштабного сбоя. Он начался еще в пятницу. У туроператора перестал работать сайт и часть внутренних сервисов. Клиенты жалуются, что не могут получить авиабилеты, ваучеры на заселение, страховки и прочие документы, без которых невозможно нормально отправиться в отпуск. Есть сообщения и от отдыхающих за границей. У некоторых из них возникли проблемы с проживанием. В компании подтвердили технический сбой. Минобороны сообщила, что силы ПВО за 13 часов перехватили 168 беспилотников над территорией 12 российских регионов, а также акваториями Черного и Азовского морей. Дроны сбивали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областях, Московским регионам, Краснодарским краем и Крымом. В Москве аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево работают с ограничениями. Индекс окрошки за год вырос на 10%. Нынешним летом холодный суп на четверых обойдется в 1235 рублей, подсчитали аналитики. В набор ингредиентов входит картофель, квас, вареная колбаса, зеленый лук, огурцы, редис, укроп, сметана и яйца. За год почти все подорожало, лишь один из основных ингредиентов, картофель,

0: добил Лионель Месси. Вернусь буквально через час, а далее в эфире ваши приветы и поздравления. Стол заказов с Артемом Сорокиным.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, конечно, сегодня, 21 июня, у нас очень важный повод, друзья. Сегодня День медицинского работника, День медика в России. Праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. И я хочу начать это со стихотворения. Всем, кто служит медицине, от души хочу сказать слово главное – спасибо и здоровья пожелать. Дальше людям помогаете, труд зачтется вам сполна, никогда не унывайте, вам удача лишь нужна. С днем медика, дорогие, счастья, здоровья, благодарных пациентов. Да и вообще, помнить, что вы – это просто ангелы, вы крылатые. Прячете крылья за своей спиной, мы просто их не видим. Без вас мы, конечно, бы не смогли, без вас никуда. Обязательно поздравьте знакомого медика сегодня в столе заказов русского радио. Начинаем мы с таких посланий. От Яны передаю привет любимому мужу Сергею, мамочке Вике, сестренке Александре, доченькам Марии и Дарье. Я вас очень сильно люблю, от Яны. Эльвира желает всем хорошего летнего отдыха и хорошего настроения. Елена, привет моему мужу Роману из Ильской. Он самый лучший, самый желанный и самый любимый. Муж твоя, Аленушка. Иван пишет: русское радио для моей любимой Оли в город Сухой Лог Свердловской области. Огромный привет ей. И, пожалуйста, передайте для нее, что она самая лучшая. +7 916 003 105.7. Мы начинаем стол заказов. Начинаем его с песни, которая мне, знаете, кажется такая, ну, она просто станет народной, как в свое время. Я просто уже подпеваю и подпеваю, и думаю, что вы сейчас это будете делать вместе со мной. Николай Басков, «Туманы» в столе заказов.

Ну вот я вареной колбасе обычно воскресным вечером это говорю. Счастье в том, что вместе мы. А всем жителям поселка Федотово большой привет от Александра Калягина. Ну еще раз хочу пожелать провести воскресный вечер как следует. Сил перед предстоящей рабочей неделей, естественно, в компании Русского радио. Добрый день всем, привет из Нью-Йорка. Сегодня в Америке день пап. Хочу поздравить своего любимого мужа Костю и всех пап с этим праздником. Спасибо тебе за трех чудесных сыновей, за любовь, за 20 замечательных лет. Мы тебя очень любим. Катя, Никита, Макс и Андрюша. Привет моей семье, жене Азизе, сыну и дочке. Хочу поздравить мою жену с днем медика от мужа Вовы.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, Владимир Пресняков идеально спел, выше облаков, крылья за спиной. Придумал кто-то белый халат, и мне кажется, причины нет иной, чем скрыть от всех, что медики крылатые, но прячут крылья за своей спиной. С днем медицинских работников, с днем медика. Дорогие, вот Алекс пишет, Артем, ну как не поздравить любимую медсестричку, женушку с днем медика? Она у нас в отделении интенсивной терапии. Желаю спокойных пациентов, чтобы пациенты поправлялись поскорее. Всем медикам удачи, здоровья, счастья. От мужа Алекса, доченьки Алисоньки, Артем, большое спасибо. Алекс, это взаимно. Можете, пожалуйста, передать привет Марии Евгеньевне из Белгорода от Никиты. Я очень ее люблю. Смотрю, что у нас есть дальше. Мария Смирнова пишет. Здравствуйте, Русское радио. Артем, поздравляю нашу крестную Галину Павловну Андрееву из поселка Лужайки Шахузского района Нижегородской области. С днем медицинского работника. Она фельдшер скорой помощи, спасла очень много жизней, очень много людей. Она красивая, добрая. Мы ее очень любим, Галину Павловну. Пусть для нее прозвучит хорошая песня. И также передаем привет, это сообщение от крестницы Марии Николаевны Смирновой и ее мужа Дмитрия Николаевича Смирнова. Большое спасибо, Русское радио. Вам большое спасибо. Конечно же, поздравляем сегодня всех медицинских работников, всем, кто связан с медициной, причастен к этому великому-великому делу. Пишите +7 916 003 105,7. Стол заказов Русского радио.

Григорий Лепс на Русском радио в столе заказов. Мы продолжаем. Людмила пишет: Артем, доброго вечера. Отличного настроения тебе и Антону Кравченко. С днем медицинского работника и днем отца. Поздравляю всех причастных. У нас сегодня был дождь, но настроение с Русским радио всегда на 100%. С днем ангела, Артем, поздравляю тебя, Славу Цыбу, и с прошедшим днем рождения. А всех остальных музыкальных диджеев, ведущих новостей крепко обнимаю, нежно целую, с любовью. Ваша всегда Людмила. Люда, большое спасибо. Спасибо. Добрый вечер, любимое Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, всех медицинских работников и конкретно наших любимых докторов ООО «Хелен» и медсестричек в небольшом городе Калужской области, в городе Козельск. Елена Валентиновна, Ирина Германовна, Александра Владимировна, девочки, Ольга, Рита, Света, Валя, Наташа, Марина. Всех с праздником! Самые лучшие пожелания здоровья, благополучия, легкой работы, мира и добра. От Елены Оськиной с любовью. Наталья, жена Наталья. Пишет привет супругу Димуле. Ангел мой, милый, спасибо за удачные, прекрасные выходные. Я тебя обожаю и люблю. Яна пишет: добрый вечер. Передаю привет доченьке Варваре. Я тебя очень сильно люблю. Твоя любимая мамочка Яна. Наталья на связи. Передайте привет сотрудникам магазина «Магнит Сержант». Девочки, держитесь, девочки. Осталось немного. Ольга Сборнова. Передаю привет мужу Димуле и сыночкам Ване и Косте. Семье Сборновых. Очень люблю вас. Мы едем с дачи. Порадуйте нас хорошей песней.

0: Ча-ча-ча.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Наша ча-ча-ча продолжается. Анюта, привет, Артем, поздравляю тебя и твой прекрасный коллектив с Днем медицинского работника. Анюта, а почему нас-то? Мы, в общем, не причастны к медицине. Я, конечно, люблю почитывать какие-то медицинские брошюрки, но, тем не менее, все-таки образование не медицинское. Дорогие доктора, пишет Анюта, и работники сферы медицины, с праздником, берегите себя и всех, кто от вас зависит. И привет моему лучшему другу Сане, и приятного вечера. Аля, продолжай, добрый вечер, передайте привет. Привет Ольге, и скажите ей, что ее самая лучшая подруга Олеся скоро будет дома, и что я очень скучаю. Добрый вечер, Русское радио, Диана на связи. Пожалуйста, передайте привет моему любимому Бабанкину, очень по нему скучаю. Мария Коновалова, мы сейчас с дочкой Аришей мчим с дачи в Москву, осталось ровно неделя до отпуска, считаем дни. Впервые передаю привет в таком формате, поэтому с большой радостью передаю огромный привет моей мамочке Коноваловой Ане, сестренке Даше, папе Андрею и любимому мужу Алымову Артему. Вы у меня самые лучшие. Всем добра. Привет, Русское радио. Ирина Сергеевна пишет. Едем в машине с дачи с Шатуры, СНТ «Стрела», семейка Байденных. Привет, семья. Сидят только я пою. Муж Дмитрий, дочь Велина и ее друг Александр. Ну и я, Ирина. Ирина, ну вы правильно делаете, что подпеваете Русскому радио. У нас такие песни, что вообще им можно подпевать. Это же главная фишка Русского радио. Нашим песням можно подпевать, в отличие от всех других. Okay.

Совсем скоро начнем новый музыкальный час заново. У нас в следующем часе новинка Иракли. Будем обязательно дожидаться, будем слушать, знакомиться. Яна Андреевна пишет: «Добрый вечер, Русское радио. Слушаем вас с радостью. Передайте привет моему сыночку Тимуру. Всем доброй ночи. Здравствуйте, Русское радио. Разрешите поздравить через вас с днем медицинского работника, дочь Волкову Анну и крестницу Сидоренкову Марию из города Дядьково. Здоровья вам и вашим пациентам, мама Лариса. Здравствуйте, Русское радио. Ольга на связи. Хочу передать привет моей сестре Ольге, поздравить ее с началом отпуска. А точнее, это Татьяна пишет. Пожелать ей отлично провести свой двухнедельный отпуск и надеюсь, что мы куда-нибудь вырвемся на природу, лишь бы позволила погода. С приветом, сестра Татьяна из Кумертау». Так, дальше. Артем, привет. Передайте привет всем отпускникам, всем отдохнуть на 100%. Это пишет Наталья. Также большой привет моему мужу Саше и мамочке Людмиле Альбертовне. И еще привет пусть летит в Питер брату Диме, жене Лене и племяннице Лизоньке. Всех люблю и обнимаю. С уважением, Наталья. Добрый вечер. Поздравляю мужа Володю с днем папы. Ты самый лучший папа для наших деток Эвелины и Артура. Мы очень тобой гордимся и любим. Азиза Цинциннати на связи. Я так понимаю, что США. Добрый вечер, любимое Русское радио. Передайте привет моей любимой сестренке Заринке и любимому мужу Таиру. Я вас очень люблю. Это написала Яна. Все, друзья, больше никак не успеваю. Стол заказов на этом завершается. Продолжит через 3 часа Илья Крылов с приветами. А пока же Денис Клявер.

0: Реклама на русском.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: У нас с молодым человеком сейчас пока конфетно-букетный период. А так уже хочется машинно-квартирный.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Что слушает страна.
4: 7 цифр и звонок. 7 цифр и гудок. Как мне найти любовь мою?
3: Русское радио.
5: Но вот она идет.
3: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Авторадио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. После мощного ливня затопило Оренбург. И еще несколько дней назад синоптики предупреждали, что город может побить исторический рекорд по количеству осадков за июнь. Десятки автомобилей затоплены под самую крышу, а людям приходится чуть ли не вплавь возвращаться домой. Особенно тяжелая ситуация сложилась в поселках Крона и Пригородный. Некоторые водители были вынуждены забираться на крыши машин, чтобы попасть внутрь или выбраться из затопленных участков. Власти перекрывают дороги, все службы работают в усиленном режиме. Средний размер пенсии неработающих россиян в мае достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные социального фонда. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выплата увеличилась более чем на 1800 рублей. Также уточняется, что средний размер пенсии работающих граждан в мае составил 23 700 рублей. Сетевые мошенники стали использовать тематику фейковых брачных агентств для обмана россиян. Злоумышленники обещают индивидуальный подход идеального партнера с помощью психологических тестов и неких умных алгоритмов, а также ручную проверку анкеты и конфиденциальность переписок. Но на деле все это лишь предлог для обмана. Мошенники могут брать с жертвы от лица агентства плату за гарантию знакомства с идеально подходящей второй половинкой, а затем уже вымогать деньги и данные от имени потенциального жениха или невесты. Команда Team Falcons с двумя россиянами в составе победила в мейджоре по Counter-Strike 2. Это киберспортивный турнир, он прошел в немецком Кёльне. Призовой фонд состязания составил 1 250 000 долларов. В гранд-финале европейская Team Falcons опередила команду из Бразилии Фурия со счетом 3-0. В составе победителей россияне Илья Осипов и Максим Лукин. Второй мейджор по Counter-Strike

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: 23.05, время московское. Ну что, до понедельника рукой подать. Во многих регионах страны он уже наступил. Кстати, заметьте, слово «наступил» можно сказать двояко. Наступил и нас тупил. И в этом есть логика. Оказывается, первый рабочий день после выходных может быть очень опасным для здоровья. Уровень стресса, сердечных проблем, депрессии резко возрастает по понедельникам. Также за выходные сбивается режим. Мало сна, потребление алкоголя, вредной пищи. Это тоже все повышает понедельничную тревогу. Ответ напрашивается сам собой. Первый день после выходных. Ну, дайте помечтать. Должен быть укороченным. Представляете, как было бы здорово, если бы у нас на законодательном уровне в понедельник, например, была работа с 10 до 16. Ну, классно же. Ну, ладно. Помечтали и хватит. Просто мы с вами в понедельник будем стараться не напрягаться и делать все как бы спокойно, легко, ни с кем не спорить, ни с кем не ругаться. В пробке подрезали, ну ладно, удачи тебе, человек хороший. Мы нервничать по понедельникам не будем. Русское радио включайте, конечно.

0: абсолютная правда. Наши российские женщины, ну, исторически так сложилось, коня на скаку остановят, в горящую избу войдут. А почему так? Ну, вот прочитал интересное рассуждение на эту тему. Из-за тяжелых исторических условий, ну, войны традиционно сокращали мужское население, а женщинам приходилось вести хозяйство, работать и нести двойную нагрузку. Это как бы закалило их стойкость и адаптивность. А еще, ну, допустим, в СССР, помните, как было у женщин? Двойная нагрузка. Работа плюс быт. Это закаляло определенный, это составляло определенный тип стойкости, умение совмещать множество ролей. Ну и российские женщины в большей степени склонны заботиться о своем здоровье, раньше обращаться за медицинской помощью, реже идти на неоправданный риск в быту и на работе. Это тоже работает на повышенную жизнестойкость в сложных условиях. Ну, в общем, что тут можно сказать? Нам, мужчинам, нужно только учиться. У наших женщин, говорю я без всякого стеснения, без всякой иронии, это абсолютно точно. Наш даже слово «Россия», оно женского рода, понимаете? Значит, будем учиться и стараться быть такими же сильными, мудрыми, как наши женщины. Это «Русское радио».
1: Милый.

0: Ну, конечно, трудно выбирать чудо в понедельник, который уже на пороге, но мы все-таки попробуем с вами. У меня для вас 5 коротких советов, друзья, как превратить тяжелый понедельник в чудесный день. Первое. Встаньте на 15 минут раньше, чтобы выпить кофе в тишине или послушать любимую музыку без спешки. Это задает спокойный ритм всему дню. Второе. Понедельник – день вкусняшки. Ну, запланируйте на обед что-то особенно любимое – пиццу, роллы или десерт. Ждать этот маленький праздник гораздо веселее, чем обычную гречку, правда ведь? Правило 10 минут. Сначала сделайте только 10 минут самой неприятной задачи. Чаще всего после этого вы втягиваетесь, а чувство выполненного долга с утра поднимает настроение. Составьте список побед, запишите не только дела, но и 3 вещи, которые уже удались в прошлую пятницу. Это напомнит, что вы классный специалист и снизит тревожность. Подарите себе радость, купите по дороге, ну не знаю, красивые цветы на стол или запланируйте вечерний просмотр нового фильма. Вот, кстати, это очень классно работает в моем случае. Если есть зачем идти домой вечером в понедельник, то и утро понедельника становится гораздо легче. Так, у нас минут через 6 на русском новинка Иракли. Летняя, радостная. Дождитесь ее, пока же зайдем в темноту. Здесь Сергей Лазарев.
1: Это происходит с каждым однажды.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: все мы, конечно, немножко эгоисты в душе, это правда. Вот ребеночек только рождается на свет и сразу «дай мне мое, хочу, я сам это сделаю». Хотя, конечно, в жизни бывают такие важные моменты, когда ну совсем не хочется быть эгоистом, да и неуместно быть эгоистом. Хочется сказать важные слова, вспомнить важные события. И вот как раз такая памятная дата для нашей страны будет уже в понедельник. Этот понедельник начнет Илья Крылов. Илья, привет.
1: Привет, Артем. Да, 22 июня, как мы все помним, абсолютно важный день для нашей страны, и никого мы не забываем, и, конечно, те события, история великая, и пусть будет счастье, добро и мир во всем мире.
0: Вот об этом мы и будем говорить, и помните, в ближайший понедельник, друзья, всем желаю легкого понедельника, и, конечно же, слушайте Русское радио с утра до вечера, у вас много всего интересного для вас приготовлено, ну а следующий час начнет Илья Крылов, пока.
1: Да, пока, Артем.
0: Пока.
2: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Лиза.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В России утвердили правила пилотного проекта по изменению уровней высшего образования на 2026-2030 годы. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина. Проект уже действует с 2023 года в нескольких вузах. По новой системе базовое высшее образование длится от 4 до 6 лет. Следующий уровень специализированного образования занимает от 1 до 3 лет. В Ростове увеличили штрафы для перевозчиков за нарушения, связанные с работой кондиционера в общественном транспорте. Об этом сообщает Дон-24. Теперь размер штрафа составляет 3000 рублей за каждый случай неисполнения перевозчиками условий муниципальных контрактов. Российские путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». В этом году россияне планируют отдыхать за границей в бархатный сезон в среднем около 5 дней. Это ровно на один день меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составляет 13 500 рублей. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто. Аксай. Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Да очень даже каждый из нас представляет, что для нашей страны значит день 22 июня 1941 года. После наступления этого дня жизнь каждого человека тогда изменилась, и с того момента прошло уже 85 лет. Но мы помним те события, всех героев и сколько песен было написано о тех временах, фильмов снято. Это наша большая история. Здравствуйте, на Русском радио Илья Крылов. До 7 утра по Москве. Я с вами.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Русское радио. Что слушает страна?
2: 7 цифр и звонок. 7 цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
1: Русское радио.
3: Но вот она идет. Расступается народ. Она сладкая, как мед. Мне сегодня повезет.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Сложно было бы без любви во всех сферах жизни человека. Отношения без любви не построишь, детей не вырастешь. Да и на работе без любви тоже трудно. Когда работа нелюбимая, так не хочется на нее идти, особенно в понедельник. Но среди нас нет таких, я очень надеюсь. Верю в это, что у вас, как и у меня, на работу ноги сами бегут, торопятся. Тогда нашли мы себя в этой жизни, и все хорошо. И дальше тоже все будет хорошо. В Москве 0:31, с вами Русское радио. Меня зовут Илья Крылов. Слушаем Сократа, Согдиану и группу «Руки вверх».
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Не коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слез.

0: Реклама на русском.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
0: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

когда не знаешь, какой подарок сделать, и то выбираешь не то, это не это, и уже у близкого что-то есть, или вкус какой-то особенный, придирчивый человек, или наоборот, боишься ошибиться, можно обратиться к песне Николая Баскова «Тебе одной», и «Ночи до рассвета» подарить, и слова, в которых звуки лета, и острова усталых улиц, главное, чтобы не усталых людей. Надеюсь, за выходные, прошедшие вы, как следует отдохнули, ну а теперь с новыми силами, каждый за свое дело, а их, как всегда, у нас много, и потихоньку будем их разбирать и по полочкам все раскладывать.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Близкие рядом – это очень хорошо. Причем здорово, когда они рядом в минуты радости, счастья или в дни, когда нам, наоборот, грустно, как сегодня, вот, например, 22 июня, в день памяти и скорби, поддержка близких, слова напутствия, да просто вот даже похлопали нас по плечу или руку, пожали уже – прекрасно, и пусть так будет всегда. И близкие рядом с нами, и мы со всеми близкими тоже на связи, в реальности физически. Главное, чтобы взаимопонимание было и гармония. Вот как раз гармонии давайте на русском радио и добавим прямо сейчас группой «Артик и Асти». Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всех приветствую.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Да, кто-то из вас в ночных городах сейчас слушает русское радио. Ночь как черный чай или черный кофе, а где-то уже люди рассвет встречают. Всем доброго времени суток. Желаю я, Илья Крылов, засыпайте и просыпайтесь с нами в компании любимых звезд. Скоро включу вам группу Виагра, Мото, Валерию, ну и с утра, там, где уже рассвело. Главное, что быть проснувшимся нам, да, бодрыми и самыми красивыми. Ну и навести красоту поможет Артур Перчатов.

Сердце крепче прижимай.

0: Вот сколько уже лет этой песни, а? И тем первым альбомом группы Hi-Fi. Но до сих пор, вы знаете, нет-нет, а так и тянет дома или в машине включить и снова пережить прекрасные эмоции, как тогда, когда я впервые слышал ту или иную композицию Hi-Fi. Но и она тоже умеет цеплять за самые тонкие струны души. Ирина Дубцова, когда она еще и с Артемом Качером поет, «Под дождем» — это вообще эмоции на пределе. Давайте слушать на русском радио.
1: Не смотри мне в глаза с фотографии, не мани меня к нашему морю. Эти рваные раны

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

обязательно повторим с вами стол заказов, традиционный в это время, но не сегодня. В этот день мы, Русское радио, изменили сетку вещания, не будет программ приветов и поздравлений, утреннего и вечернего шоу, обратите, пожалуйста, на это внимание, уже во всех наших официальных социальных сетях Русского мы разместили специальный пост по поводу сегодняшнего памятного дня. Сегодня, я напомню,

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

не сможем мы это с вами забыть, когда у нас кто-то из близких день рождения, например, отмечает, хотя можно закрутиться и вылетел из головы, потом так неудобно перед человеком, особенно если он тебе с днем рождения поздравил, не забыл, а ты упустил этот момент, ну, опять же, не специально, просто так вышло. Но тогда раздел в заметках в телефоне надо нам держать и вести, записывать туда обязательно всех, кто очень дорог, чтобы ни в коем случае не забыть поздравить с днем рождения или с прошедшим хотя бы вдогонку успеть. Так и сделаем сейчас с группой «Корни». С днем рождения будем поздравлять Вику на русском радио.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Мало бывает огня в любви, вот и получается. Сначала влюбились, а потом разлюбились. Чувство как огонь, дрова туда подбрасывать не будешь. Все, потухнет костер, и что хочешь делай. Мало огня, много огня, не появится та самая первая искорка, с которой все у тебя когда-то давным-давно началось. Так что давайте ценить любовь, беречь любовь и любить так, как мы умеем, на всех языках мира. Главное, всем сердцем.
2: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
2: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

Самая любимая женщина у каждого из нас, мужчины, должна быть непременно в жизни. Ей все песни посвящаем, все стихи, времена, годы и месяцы конкретно. Ну а тогда зачем все это нам, да? Ради чего? Вот и группа Five Star о том же из «Ночки июня» в июльский вечер приглашает «Переносец». Ну а я, Илья Крылов, на русском поддерживаю.